0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Здравствуйте, доброе утро всем, дорогие друзья. 7.03 в городе Орске. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья с нами, Дашенька.
3: Да, доброе утро.
2: Здравствуйте,
3: я
2: Дима.
3: Вернулась.
2: Доброе утро вам тоже.
4: Ну и как,
2: вы-то знаешь, не вернулись, но все равно вам тоже доброе утро. Ну, как и мне, в принципе.
4: Как и вам.
2: По вам скучали, Дарья, вчера дважды у меня
4: два
2: спросили.
4: Два человека, да.
2: Дважды спросили.
4: Приставы и налоговая. Да?
2: Где?
3: Вот им как раз и не надо было говорить, где.
2: Кстати, я и тем, кто спрашивал, тоже не сказал.
3: Да.
2: Сам даже не знаю, почему. Наверное, я просто привык
4: из про себя
2: ничего не говорить. Да? Да.
3: Ну ладно, мои истории в ВК рассказали всем, где
2: да,
3: была.
2: Да, это не точно. Мы-то не переживаем. Главное, что вы теперь здесь, и все. Работа продолжится в прежнем режиме.
3: Ну, давайте так, вы от меня все равно устаете, периодически жалуетесь. Вот у вас вчера была маленькая передышка. Выдохнули, и я вернулась.
4: Выдохнули?
2: Ну как?
4: Это что за богатый смех появляется?
2: Я вам...
4: Москвичка. Смотри, москвичка.
3: А вы знаете, там у нас в Москве.
2: Я вам вашим...
4: Я с Москвы.
3: С Москвы приехал.
2: Вашими же словами отвечу. Это вы так думаете по поводу устали, там не устали. На вас просто никто внимания не обращает.
4: Да, вам на вас все равно.
3: Спасибо.
2: Ну, это шутка, ладно, шутим. Друзья, пошли отклики. По поводу моей поездки на трамвае.
3: Да. Сериал продолжается.
2: Слушают нас, да, слушают. В личку недавно пришло сообщение с фотографией из нового трамвая.
3: То есть люди тебе уже отправляют, я катался, а ты нет?
4: И средний палец, да?
2: Ну, примерно, да. То есть не буду скрывать, это знакомые, естественно, да, ну, не посторонние люди. Но, тем не менее, вот говорят, слушай, ну ты вот до сих пор... Я вот прокатнулся, да. Ну, там...
4: Одна подпись. Лох.
2: Да, описывает впечатление, значит, свои от поездки на новом трамвае. Так я говорю, ну, классно тебе, молодец, ладно, я...
3: Я рад, но не от всего сердца.
2: Да, но в последнее время он мне даже на глаза не попадается. То есть, если раньше он меня, так сказать, дразнил, ездил все время туда-сюда, вот сейчас я хожу, но пока даже вот на глаза не попадается. Так что поездка пока еще откладывается, да.
4: Да.
2: Продолжаем следить.
4: Пускай будет такого, все, разваливается.
2: Не совсем, да. Так, еще момент, друзья. Значит, пока еще бабье лето продолжается. Сегодня 19 градусов, нам обещают завтра 20. А в выходные снег с дождем.
4: Снег
2: с дождем, да.
4: Ну,
2: минус один.
4: У меня день рождения, чего хотели. Вот первый день, когда, да. Да я все равно работаю, мне все равно в целом.
2: Вчера, значит, наши коллеги-автомобилисты заволновались, узнав прогноз погоды, да, такие, а так, а что делать?

0: конфликтуют. Да. А еще осенью могут всплывать старые обиды, которые раньше получалось игнорировать. Ну, то есть летом это было, как говорится, все нормально. А осень наступила, и начинаем вспоминать.
1: Я тебе припомню, что на пляже пирожком ты не угостил.
0: Вот это все, что накопилось за лето, может выплеснуться как раз в напряжении осени.
2: Мы, кстати, ивентеры вот недавно заметили. Ну, может быть, это заметил кто-то давно, но вот до меня дошло это и до... остальные со мной согласились, что свадьбы осенью, которые они летом, да, вот, хотя, казалось бы, тут прошло 2 недели,
0: да,
2: они сильно спокойнее. То есть люди там умеренные. Если летом там на ушах в основном, хоть я не говорю за все, но в основном свадьбы осенью все спокойные. Какие-то, знаешь, такие интеллигентные, там ничего не происходит, трэша какого-то. То есть все нормально. Ну вот, поэтому, ну, видимо, вот осень все равно влияет.
0: Время года, да, да, ну, действительно важно. Наверное, при планировании свадьбы это, может быть, тоже начнут учитывать, когда лучше делать, весной, летом, зимой, ну, или
2: тут осенью. Смотря кому что надо.
1: Главное, чтобы было весело.
0: Главное, чтобы было весело и позитивно, да. Об этом, в этом мы с вами, Дарья, согласны.
2: Мне,
0: ну, ладно.
2: Мне вчера, у меня была свадьба на выходных, где гуляли в основном сотрудники, там, опера уполномоченные, там, и так далее, ну, то есть, там, оттуда. И мне написали: спасибо за вечер, никто не ушел грустно. Ну. Я думаю...
0: Значит, вы молодец.
2: Нет, я сначала напугался.
0: Умеете создавать настроение.
2: Грустно. Грустно.
0: Хорошо.
2: Да нет, я не похвалиться, а мне... формулировка.
0: Да почему бы не похвалиться?
2: Нет, да? Мне формулировка такая.
0: Если никто у тебя получилось, не ушел грустно. Если ты, как говорится, не один заметил, что у тебя получилось,
2: да,
0: а хотя бы как минимум несколько человек, да, это уже можно хвалиться, значит, все хорошо прошло.
2: Я сделал веселее оперуполномоченных.
0: Да.
1: Теперь они сделают веселее вам.
2: Надеюсь. А там такие подколы были, знаете, везде хорошие. Вот.
0: Ну, давайте, да, к теме переходить.
2: Давайте, а то время, да.
0: Успеем, да. А самое главное, самое интересное, как всегда, с этими разговорами тема вообще никак не связана. А у нас сегодня вот что будет, друзья. Песня, которую вам стыдно слушать при людях. Вот она вчера, кстати, спонтанно родилась, и мы даже отвечали на этот вопрос. Вот, и решили вынести ее вот сегодня как раз уже на такое общее обсуждение. Песня, которую вам действительно вот стыдно слушать при людях, но она вам вот жутко нравится, и когда вы остаетесь один или одна, включаете на полную громкость, танцуйте, поете.
1: Но тебе не стыдно, не ври.
0: Нет, да? Владимир Семенович, не стыдно абсолютно нигде. Лично мне нигде. Ни при людях, ни одному. Я всегда с удовольствием слушаю. Вот сейчас пытаюсь припомнить, что у меня за песня есть, которую слушать стыдно.
2: Но... Мне «Ранетки» очень нравятся. А тебе, которые... Классный трек, но «Ранетки».
0: Ну, как бы всеобщее такое...
2: Да, ты что, «Ранеток» слушаешь?
0: Как будто, еще раз повторюсь, пренебрежение.
2: Дурак дураком.
0: Зачем ты их слушаешь?
1: Да? Ну, давайте свеженького, чтобы, да, долго не перебирать. Например, трек Стаса Ярушина «Зомби». Он мне очень нравится, хотя его сейчас активно хейтят.
0: К сожалению, он уже надоел. Я еще раз повторюсь, к сожалению, потому что его очень... Ну, его много везде.
1: Да где его много?
0: Суют, пихают и в рил, в коротких видео, и в клипах различных. Я вот видел уже, ну, раз 10, наверное. Ну,
1: может быть, ты в пузыре информационном.
2: Может, наоборот. Может, ты в пузыре? Я первый раз такое слышу.
0: Может, наоборот. Вот, поэтому да. Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Короче говоря, песня, которую вам стыдно слушать при людях, но вы все равно слушаете, и мы с вами сегодня будем тоже.
2: Ну да, получается так. Ой, извините, у меня вытащился провод.
0: Извините,
2: у меня вывалился. Туда подходит больше, кстати говоря.

0: Тренды дня.
1: Да, друзья, тренды дня, как всегда, 16 минут 8 на студийных часах. Ну вот, одна из таких новостей, не знаю, трендовых или нет, режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о Михаиле Круге. Съемки биографической ленты начнутся в 2027 году. Супруга Михаила Круга на вопрос о том, знает ли она о съемках, спросила, кто такой Сарик Андреасян. Это все, что нужно знать, да. Так, молодые люди снова танцуют под хардкор техно в спортивных костюмах.
2: Да ладно.
1: Да. У нас нет хардкор техно, но что-то близко к этому есть.
3: Но это не совсем то, но...
1: Ну да, я говорю, что-то близкое.
3: Я надеюсь, это вернется.
1: Оно уже, ну, считай, вернулось, потому что
3: еще
1: это называется...
3: тяжело, Виталий, тяжело. Общественно, понимаешь, раньше тусовались под классную клубную музыку, в клуб ходили послушать индивидуальные треки, а сейчас идут под Данечку Асти потанцевать. Это фу.
1: Ну, я тебе говорю, все меняется. Это, знаешь, все циклично. Так вот, вот насчет этого танца. Он называется габба. Габба. Mm-hmm. Танцевальный стиль из Нидерландов, который был популярен в 90-х и снова стал набирать популярность в Москве. На Цветном бульваре по вечерам собираются любители жесткой электроники, надевают спортивки и двигаются под быстрый бас.
2: Да.
1: Танец строится на коротких шагах, резких переступаниях в ритм музыки. Кто-нибудь может изобразить?
3: Да,
2: я танцую в ритм быстрого.
3: А вы можете пену пустить?
2: У них еще половина штанины там сзади.
1: Вот, сейчас олдскульную габбу снова начали преподавать. Да, час занятий стоит от 800 до 1000 рублей.
2: Может быть, будем преподавать?
1: Готовьте спортивные костюмы, короче говоря. Будете танцевать под габбу. Так, что у вас, Дарья? Чего так привезли трендового, да, из Москвы?
2: На самом деле, это не из Москвы, а сейчас тренд идет по всей России. Дело в том, что только недавно мы с вами танцевали по трек Токсиса «Возьми телефон, детка», или «Ноубади», как он называется. Mm-hmm. И казалось бы, что сейчас нас всех вот поглощает трек «Могну» благодаря зумерам. Нет.
1: И... Здесь я так... Полегчал, Дим, спасибо.
2: А видишь, уже не можешь ты долго.
1: Прям тяжело было.
2: Вот, дело в том, что зумерам сейчас нравится совершенно другое. Им нравится исполнение этого же трека «Возьми телефон, детка», только от Дианы Арбениной. Недавно она выступила...

0: Не знаю. Мне не очень.
1: Ну, так скажем. Мы сейчас говорим про зумеров. Именно им очень зашла эта песня. Во-первых, у нас сейчас есть вот такой вот легкий поп-рок. Среди них популярный. Они вот любят, когда вот добавляют...
0: Я бы сказал поп-рок через же.
1: Вот. Во-вторых, ну, представьте, для них человек, который находится там, вот в поколении до меня... исполняет песню, которая у меня популярна, и делает это вот так вот. Вот так вот просто. И как в комментариях, вы даже не представляете, что там пишут. Все в восторге. Все говорят о том, что вот, она сделала, она могнула трек «Могну». Понимаете? Насколько сейчас это вот популярно среди ребят зумеров?
2: Ну... я спорить вообще не буду с этим. Но по мне, так вот достижение сомнительное. Она могнула, трек «Могну». Это прям золотыми словами надо выбить где-то.
1: Ну, потому что «Могну» сейчас действительно везде.
0: Я вам, когда я достану эту версию, я вам включу, вышел хит «Могну», только в версии drum'n'bass. Вот, я хочу, ну, нет возможности пока его дропнуть откуда-то, но я это сделаю.
2: Я так понимаю, нас ждет нечто феерическое.
0: Да, да, я прям жду тоже.
1: Я тебя «Могну».
0: Да. Примерно так мы это все.
2: Как вы хорошо изображаете, да, drum'n'bass. Очень похоже, типа, прямо один в один.
0: Ну, думаю, все, потратим. Спасибо.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
5: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
6: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 330110. Код города 3537.
4: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и «Смотри радио».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну, народный прогноз погоды. В Орске плюс 5 сейчас днем до плюс 19. В Ясном плюс 6 днем до плюс 18. В Кувандыке Медногорске плюс 2 днем до 19. В Оренбурге плюс 5 днем до 20. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Да, друзья, 21-137, код города 3537. Прямо сейчас набирайте антихит. У нас снова поиграем немножко. Включать активнее в эфир. Будем угадывать снова песню здесь по припеву, да, который будет прочитан наоборот.
2: Валерий Зубков и Увертюра будет сегодня у нас.
3: Да что вы говорите?
1: Да. Неплохо. Хороший вкус у вас, Дмитрий, мог бы я сказать, если бы это было правдой. А, да, на самом деле песня будет совсем другая. 21-103-7, код города 3537.
2: Что-то разыгрываем мы,
3: да,
2: сегодня.
3: Да, у нас сегодня сертификат номиналом 500 рублей в батутный парк «Небо».
2: Ага, можно.
1: Прекрасно.
2: Возноситься можно.
1: Попрыгать. Как мы говорим, растрястись.
3: Занять своего ребенка.
1: Своего ребенка, в конце концов.
3: Сходить на стрижку или маникюр.
1: Говорят, что в свое время Лев Николаевич Толстой использовал такую практику. Если он же преподавал, и ученик, если плохо соображал в момент урока, они вставали вместе и просто прыгали вот так вот. Да, просто прыгали. Потом он садился и, казалось, вот.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Дмитрий.
2: Дмитрий, давайте прыгать в случае неудачи.
1: Ну, почему в случае неудачи? Можно и сейчас.
2: И сейчас,
3: ну. А по случаю победы, тем более, да, надо, да, будет, да, прыгать.
1: Дима, сейчас прозвучит отрывок песни одной, мной прочитанной. Там припев, он наоборот. Ваша задача, главное, внимательно вслушиваться в слова и постепенно их как-то в голове переворачивать так, чтобы сложился текст песни, который вам хорошо известен. Понятно вам?
4: Да, хорошо.
2: Давайте попробовать. Желаем удачи. Поехали.
1: Ведь сегодня в 19:38 я останусь дома. Лежать на диване и думать о пассажире.
4: А-а-а.
1: Так. Складывается что-нибудь?
3: Вот это да!
2: Хорош,
3: сразу просто!
1: Вообще красавец!
2: А все потому, что его Дима зовут.
1: Ну, согласен, вот здесь спорить не буду, хорошо. Дима, ну блестяще просто, невероятно.
2: Да, и вот оно. А, нет, рано.
1: Да, еще рано. Да, превью рано. Да. Дима, билеты в батутный парк «Центр» достаются вам.
2: Центр?
1: Ой, небо, небо, извините.
2: Дурак.
1: Небо, да.
2: «Центр» — это Настя, Виталь.
1: Да, да, да, да, да, это точно. А, так.
5: И... 9:00, 7:22 я буду в Париж-Пале сидеть в самолете.
2: И думать о пассажирах.
1: Да. Да. Я же, ну, в конце концов, тоже не робот. 7, да, утра, что ты хочешь.
3: 7:33.
1: Дмитрий, мы вас поздравляем. Приветы будут кому-то. Столь в ранний час такой.
4: Спасибо. Да, нет приветов. Мои в Севаренбург уехали. К бабушкам с дедушками, да. Я один здесь сейчас в Орске.
1: Ну, вам хорошо?
4: Да нет, скучновато.
1: Не, скучновато.
3: Ну, нам еще звоните.
1: Тогда, да, звоните, хорошо, да.
3: Вот,
1: да,
3: а расскажите заодно, какие песни вы стыдитесь слушать,
2: да,
3: с другими,
2: да,
3: людьми, да, рядом.
2: Да, да, да. Да, Дим, спасибо большое. Ну, вот зато семья вернется, у него сертификат батутного, да, центра, да, будет. Да, Дим, трубочку не кладите, за эфир мы расскажем, как забрать подарок. Дарья, читайте.
3: На правах рекламы. Внимание, Орск, батутный парк «Небо» ждет всех вас по адресу проспект Ленина, 111А. Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков, кардио для взрослых и олимпийский спорт для детей. Отмечайте дни рождения, выпускные в полете. Телефон в Орске 33-04-70. «Небо парк». Чилим вместе.
2: А ты можешь еще часть прочитать, это где баскетбол, что там?
3: Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков.
1: Ганбол.
2: Ганбол. Манбол.
1: Монгол.
2: Монгол, да. Все.
0: Антихит. Подушка.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Что было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: 7:43 в Орске, утро, самое время приятно перекусить, а также перекусить и знаниями. Поэтому прямо сейчас расскажу вам историю происхождения конфет. Вы не любите конфеты?
2: Ну, в какой-то степени, конечно.
3: Смотря какие.
1: Ну, опять же, у каждого свой вкус.
3: Дорогие, самое главное.
1: Итак, не задумывались, кто же и когда придумал эти конфеты?
2: Да нет, конечно.
1: Нет.
3: Сколько ешь.
1: Но давайте вспомним все истории, которые мы с вами здесь перебираем, рассказываем, узнаем. Все, практически все начиналось в Египте. Египтяне варили финики и орехи в меду. А наши предки на Руси уваривали ровно точно так же яблоки и сливы, добавляли пряности. И дело в том, что конфета изначально это не сладость для нашего приятного чаепития, а это лекарство. Само слово конфету придумали итальянские аптекари. Изначально засахаренные фрукты, они от кашля. Так что, если вдруг вам стало грустно, вы едите конфету и как-то себя за это ругаете, не переживайте, можете ссылаться на лечебные рецепты 16 века. Именно тогда и прописывали конфеты для улучшения вашего здоровья. Но настоящая сладкая революция случилась во Франции в 1659 году. Тогда и появился тот самый стандарт. Открылась первая шоколадная фабрика. А в Россию мода на конфеты ввел, как и многое, что остальное, Петр Первый. И вот вам исторический факт, который действительно для меня был неожиданным. Дело в том, что когда на званых ужинах знатные дамы получали конфеты, или вот у них им выдавали эти конфеты, они их не съедали. Они их прятали в муфту, но не для того, чтобы потом
3: куда
1: одной...
3: прятали?
1: Муфту. Муфты. Помним, что такое муфта?
3: Ручки прятали. Это что-то плохое?
1: Нет, ручки прятали, сумочка такая.
3: Понятно.
1: Вот. И они их прятали не для того, чтобы потом съесть в украдкой одной, а для того, чтобы принести своему личному повару...
3: У вас красивая муфта.
1: И чтобы повар попытался разгадать рецепт и потом приготовить такие же конфеты дома в усадьбе. Вот это вот настоящая смекалка и забота о вкусе. А еще на тот момент не существовало как таковой упаковки, в которой вывозили.
3: На тот момент.
1: Над упаковкой тоже работали. И в то время даже вот каждая конфета, она сопровождалась какой-то картиной. Картины рисовали вручную, расписывали это все. Сами фантики коллекционировали. Их было страшно выкидывать. Вы представляете, сами-то конфеты какие были дорогие на тот момент. Машину можно было купить. Вот. А также на фантиках печатали не просто название конфеты, а загадки, частушки, азбуку и даже гадания. Вот так вот съел конфету и узнал судьбу на ближайший день. Такая вот история одна вещь.
2: И сейчас же есть какие-то конфеты с предсказаниями, там все это пишут, чего.
1: Да.
3: Не только конфеты, есть какие-то еще штуки такие, да.
2: Ну, и не только, да. Есть еще печеньки с предсказаниями.
1: Печеньки, да, это я видела.
2: Тоже интересно.
1: Было у меня предсказание одно.
2: Какое?
1: Что сидеть мне каждое утро с двумя братцами-акробатцами. И весело будет всем, кроме меня.
2: И кроме нас.
3: Никто кроме нас. Не забывайте. Вот.
1: Ну, может быть, тоже конфеты где-нибудь найдем сегодня.
3: Может быть, у нас там еще пишется. Старая засохшая.
2: Пицца даже есть?
3: Да.
1: Пицца, мне показалось, пишется.
3: Пишется. Ну... Это ломаный русский.
1: Понятно.
3: Вот. Да, спасибо.
1: Молодец, Димка.
3: На здоровье. Так, Miss Mo впереди с треком Hello, прогноз погоды, ну и много-много сочных хитов.
0: История одной вещи.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 6 градусов, днем до плюс 19. В Ясном плюс 5, днем до плюс 17. В Кувандыке, Медногорске плюс 3, днем до плюс 19. В Оренбурге плюс 5, днем до 20. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске 3 октября временно ограничат движение транспорта в районе Комсомольской площади. Причиной станет проведение городской ярмарки. Соответствующее постановление подготовила администрация города. Ограничения будут действовать с 8 утра и до 15.00. В это время проехать нельзя. Будет по следующим участкам. По Комсомольской площади от проспекта Ленина до улицы Кутузова, между драмтеатром и зданием Сбербанка. По Комсомольской площади между зданием администрации Орска и драмтеатром, а также по улице Кутузова от Театрального до Хрустального переулка. В правительстве Оренбургской области обратились к семье туристки Амины Бекбовой, убитой в Абхазии в конце сентября. Дом советов выразил семье соболезнования. В правительстве готовы оказать всю необходимую поддержку матери погибшей оренбурженки. Бекбова приехала на отдых в Гагру с подругой. Девушка пропала без вести несколько дней назад, а накануне было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. Букмекеров и организаторов казино могут обязать сообщать медикам об игроках, у которых появляются признаки зависимости. С такой идеей выступил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Трембицкий, пишет «Парламентская газета». Речь идет о тех, кто часто делает крупные или импульсивные ставки, в том числе по ночам. Эти данные предлагают использовать, чтобы раньше замечать возможную зависимость. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Виталькин, любимый
1: хит. Каждый раз в шоке. 8.05 на студийных часах. Надеюсь, это бодро звучит для вас, друзья. Бодрее, чем обычно, да. Всем здравствуйте, доброе утро. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. Снова в эфире. Сегодня обсуждаем тему песни, которую вам стыдно слушать при людях. И уже ряд сообщений нам пришел, и в том числе от постоянных слушателей. Но прежде, как всегда, пожелаем приятного аппетита тем, кто завтракает сейчас, и хорошей дороги на работу вам, друзья. Итак, по теме сообщений. Елена, доброе утро. Я не люблю и мне неприятно слушать песни, в которых есть мат и нецензурные выражения.
0: Не могу включить.
1: Мы тут все втроем, мы все втроем должны сделать так.
0: Тогда не слушать.

0: матом песни, но и да, вполне приличные.
1: Ну и такие.
0: Такие, да. Нет, «Сектор газа» я все равно люблю. А, так.
2: Эх! Вечером на нас находит грусть.
1: Порой!
0: Мне всегда, когда слышу, мне прям мурашки бегут по коже. Ну, я не знаю, почему, но так случается.
1: А у меня вайп Юрки. Сразу,
3: вайп, знаешь,
1: Юрки, да, у меня объясню почему, потому что я вам рассказывал, я просто не называл имен, в деревне у нас вот, грубо говоря, бабушка меня отправляла гулять на улицу, а там был парень, который один на 5 лет меня старше, а другой лет на 7-8, угу. Вот это на 7-8, это был Юрка,
0: так.
1: И первый человек, который меня всегда стебал, ну, конечно, мне было там 4-3. А ему уже 12.
0: Первый человек, то есть он не последний.
1: Да, он с него все началось. Он рождал. А он сидит уже в 12 лет, курит. Курение вредит здоровью, да?
0: Да.
1: Вот. И он мне говорит: а я сейчас пойду и скажу бабушке, что ты куришь. А я залетаю домой: я не курил!
0: Жесткие были такие манипуляторы, гады. И главное, почему-то им верили всегда. И продолжается это все.
1: Да, да. И вот он у него всегда на фоне играл «Сектор газа». И у меня в голове это вайп Юр. Вот такое.
0: Кристина пишет: доброе утро, солнышки. Спасибо. Мне стыдно слушать песни такие, как... Угу. А, так, сейчас тут надо это внимательнее читать. Инстасамка, значит, первый класс.
1: Надо пропускать, да?
0: Какие-то, да.
1: Нежелательные имена.
3: Инстасамка можно. Она сейчас себе еще имя поменяет.
1: Он другое, пропустил.
0: Вы видите, я же прочитал же. Ну, зачем все так это обособлять? А, «Сектор газа», опять же, смотри. Да, некоторые и песни, вот, уже первый
1: вот
0: человек.
1: И кринж. Это
3: отвратительно.
1: Некоторые песни, да, там есть, когда припев женский какой-нибудь еще, там
3: но
1: парочку.
3: Но все равно.
1: Но в целом, мужское, вот это еще полуроковое, знаешь, такое вот это вот, однотипное.
0: Оно, да, оно друг на друга похоже.
1: Фу.
0: Не это, да.
1: Одним и тем же голосом.
0: Ничем не отличается.
1: Там просто вот, еще приносит на флешке, говорит: включайте песни такие. Говорю, а я пытаюсь объяснить, говорю: ну это кринж, это даже не...
0: А тебя не понимаю.
3: А
1: взрослое поколение, это в основном взрослое поколение, да, к сожалению, нынешние треки подсаживаются.
3: Да, да, да.
1: Они думают, это круто, сделали вот из ничего, как песня сама, о!
3: Да.
0: Нет, ну это было круто года 3-4 назад.
1: Да, да, сейчас уже...
0: Сейчас уже нет. Нет, дело в том, что, понимаете, они, ну, так скажем, многие очень пользуются некими, ну, скажем так, бесплатными версиями. Потому что в платной версии при правильно, хорошо написанном промте это не две строчки промта, это очень много строчек, я вам так скажу. Там действительно получаются, ну, чуть ли не шедевры. Ну, правда, они очень похожи на настоящие, то есть, ну, все классно. Но те версии, которые, ну, вот в приложениях они частенько встречаются, они выдают в основном только однотипный продукт, и он очень похож друг на друга. Поэтому, да,
3: они сейчас все похожи друг на
0: друга. Есть такой момент. А дальше, что нам еще пишет? Наталья вот написала: мои песни — это мои песни. Вот так сразу. Категорически.
3: Отстаньте от
0: мои
3: меня.
0: Мои песни,
3: да?
0: Это мои песни. Что хочу, то и слушаю. Ни капли не стыдно за них. Заходите в ВК или слушайте мой плейлист. Могу и погромче включить. Мне нравится и все. Дело не в стыде. Не могу слушать песни с непонятным смыслом. Я такие песни называю: что вижу, то пою. В юности слушала песни на магнитофоне «Фактор 2». Так, сейчас тоже тут повнимательнее надо. Значит, «Бутырку» слушала. Это те песни, которые слышал весь дом, пока не было родителей дома. Причем я бегала к окну и выглядывала их. Оп, подъехали. Выключила и такая, сижу, как будто уроки делаю. А соседи типа врут. Ну, говорят, что слушали.
1: Да, да, да.
0: Вот так, да, интересно.
1: «Фактора 2» много прикольных песен.
0: Ну... В целом, да, соглашусь. Так, все, да, не успеем дальше, а то иначе. Друзья, в общем, песни, которые вам стыдно слушать при
1: людях. Допрос идет.
0: Я надеялся, что вы...
3: Не будете
0: этого заниматься. Делать. А вы продолжаете, да.
1: Участковый.
0: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Пишите, друзья, уже как-то весело становится.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 29 сентября у нас на календаре, друзья. Мы уже постепенно с вами к октябрю подошли.
2: Да, вот сейчас вот будем праздновать снова.
1: Да, вот только начали, а уже сентябрь позади. Сегодня, да, Всемирный день сердца, друзья. Берегите его, пожалуйста.
3: Сергей Иванович нас с ним поздравил уже. Спасибо.
1: Очень важный орган. А день осеннего одиночества сегодня. Я же говорю, вот ближе к концу сентября вот появляются все различные вот эти новости про осеннюю хандру. Вот дни такие осеннего одиночества. Не оставайтесь одни, друзья, будьте с кем-нибудь. День печенек сегодня, печенья. Вот мы вспоминали уже печенье с предсказаниями, да? А, день отоларинголога.
3: Овсяные. Овсяные, классные.
1: Вот я как-то, они, знаешь, довольно странные такие печенья. Вот я их могу любить, могу нет.
2: Ты что?
3: У вас с женой так же, нет? Могу любить, могу нет.
1: Иногда очень нравится, иногда вообще не
2: могу. А я их обожаю.
1: Ну, как-то странно. День отоларинголога, друзья. Поздравим всех докторов отоларингологов. Тоже очень важные специалисты. Следят за нашими ушками и носиками, да? И горлышком. День идущего к реке сегодня.
3: Вот того самого.
1: Того самого, да, я так и понял.
3: Я в этой жизни,
1: который, да, абсолютно верно.
3: Уже преисполнился.
1: И посмотрите, день кофе сегодня в США, день кофе в Польше, день кофе в Швеции и день норвежских яблок.
2: Надо будет за каждый день кофе пить.
3: Чашка кофе.
1: Очень много.
2: Я тебе бодрящего налью.
1: Очень много кофе, да. Вот, и, собственно, все вот так по событиям. По дням рождения, вот, можно отметить, дельфин родился сегодня, 29 сентября 1971 года. Кстати, юбилей празднует, 55 лет ему исполняется. Зовут Андрей Лысиков. Это российский рэп-исполнитель, певец, музыкант, композитор, музыкальный проект.

0: Ну, меня можно отнести к поклонникам творчества «Дельфинов». Периодически переслушиваю альбомы.
1: Открой мне дверь. Мне
0: главное, я дверь, войду.
1: Главное, чтобы дверь та была.
0: А это точно.
1: У нас научены люди.
2: Реклама.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.

0: Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орск плюс 6, днем до плюс 19, в Ясном плюс 5, днем до 17, в Кувандаке Медногорске плюс 3, днем до плюс 19 градусов, в Оренбурге плюс 5, днем до 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57. Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
13: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио, смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Друзьям, 25 минут 9 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей. Так, в Калифорнии воры охотились за двумя грузовиками, фурами, с, как им казалось, с дорогостоящим оборудованием, угнали их, а там оказалось 9 тонн песка. Представляете?
3: Вот это куличей можно наделать. Да?
2: Там настолько, то есть, операция настоящая была разработана, да, две фуры угнали все равно, да, это примерно 20 тысяч по ихнему фунтов груза.
3: По ихнему.
2: Да, то есть, у нас это около 9 тонн
3: по ихнему. По его шнему.
2: Я специально сказал, да. Да. В общем, и каждый прицеп был заполнен песком. То ли, вот тут вопрос сразу возникает, потому что это не объясняется, то ли их самих ловили преступников на, так скажем, да, живца, так называемого. То ли почему там столько песка оказалось, то ли может раскрыться какая-то схема наоборот. Неожиданно, да? Благодаря этому преступлению. Может быть, там перевозили в тайне от руководства. Но я не знаю, в общем. Короче говоря, история очень, как говорится, мутная, странная.
4: Ну, со всех сторон.
2: Да-да-да. Поэтому непонятно совсем, что там в итоге произошло. Что еще? Вот опять же, в Австралии неизвестные украли с пасеки 800 тысяч пчел, представляете? Как они это делают, мне интересно.
3: В кармане.
4: 800 тысяч.
2: 800 тысяч.
3: Карманы покажи.
4: Сколько помещается пчел в одном...
2: Ну, сколько точно я вам не скажу я.
4: Как это, называется
2: это
4: сундучок?
2: Улей называется.
4: Улей,
2: сундучок.
4: Да. Нет, сундучок. Который, ага. Который на пасеке стоит. Не улей, который они сами делают.
2: Пусть будет сундучок, да. Сундучок. Так проще, да. Ладно.
4: А сколько там пчел?
2: Нет, вот сколько, не могу сказать. Сколько в улье вообще.
3: Большая.
2: Может быть, несколько семей, например, если я не ошибаюсь.
3: Матка.
2: И причем
4: это
2: даже...
4: просто рандомные слова?
2: Нет,
3: это термин.
2: Нет, это термин. И причем, по-моему, даже не одна может быть в одном улье, поэтому там с этим я вот глубоко не знаю.
4: Я смотрела мультик про пчел.
2: Хотя дедушка у меня пчеловодством занимался.
3: Нет, тоже.
2: Вот, так, в Японии бодибилдер выиграл чемпионат страны на следующий день после 90-летия. Вот!
4: Вау!
2: Воля к победе.
4: А вы жалуетесь на колени.
2: Ага, вот так вот. Вот, итальянец вот попытался тайно провести из Майами высушенную голову крокодилу. Зачем?
3: К пиву.
4: Это брелок.
2: Мне первый ряд больше понравился.
3: На всю семью.
2: Ответ, да, на вопрос таможенников. Зачем? К пиву. Хорошо. Ладно.
3: Крокодили уши не пробовали?
2: Да, такие новости.
3: Ладно, спасибо. У нас, значит, тут Келвин Харрис нарисовался и гороскоп. Так что не упускаем возможность посмотреть, что нам астрологи советуют.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп, друзья, 31 минута 9-го.
2: Не может.
1: Часа. Нет, может.
2: Может.
1: Может. Но время не остановить.
3: Сектор «Гороскоп».
2: А где у вас Рокки?
1: Рокки?
2: Руки.
1: А, руки.
3: На кассете.
2: Руки где?
1: У вас что-то с речью сегодня не только смотрите.
2: Где руки?
1: Да, я вас не понимаю, я тоже что-то не
2: очень. Где ваши руки?
1: На месте, на месте.
2: А ноги?
1: Тоже.
3: Ты оставишь
4: ноги, руки, пуп, укрепляет
3: хула-хуп.
2: Да, да. Ладно, от хула-хупа мы переходим к астрологии обещанной. Чтобы вам на фон-то поставить такой интересный.
3: Где ваш рот, Дмитрий?
2: Рот?
1: Он длится давно.
2: К сожалению, рот Дмитрия занят.
3: А Дмитрий Михайлович...
2: Он пьет кофе.
3: Давайте начнем.
2: Давай.
3: Рыбы.
1: Не шумите. Сегодня можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Будьте любезны и хитры.
3: Водолей. Пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, заметите ошибку и сможете ее исправить.
5: Козерог.
2: Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу.
5: Стрелец.
1: Романтические отношения сегодня могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое.
5: Скорпион.
3: Проживите этот день так, будто он последний в вашей жизни, и он вам дорог, и дорог каждый момент в нем.
5: Весы.
2: Вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций, и неважно, собственных или чьих-то.
5: Дева.
1: Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее.
5: Лев.
3: Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить.
5: Рак.
2: Для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Ладно, это Лев.
3: Ты сегодня дурак?
2: Да я угораю. Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, раки, можете не дергаться. Если она меняться не собирается, придется что-то менять самому.
5: Близнецы.
1: Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям.
5: Телец.
3: На сегодняшний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять.
5: Овен.
2: Вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Игнёт.ком предоставил данный прогноз.
3: Так, ну слово гороскопа какое у нас сегодня?
1: Да как-то не зацепилось.
2: Я угораю.
3: Руки, ноги,
1: рот,
3: шея,
1: рот.
3: В рот?
1: Тут хула-хуп. Много слов было.
3: Что?
1: Хула-хуп. Пускай будет. Пускай будет хула-хуп. Все-таки, понимаете, руки, ноги, как там?
2: Тут.
1: Тут пуп.
3: Шея пуп.
1: Шея пуп там или дальше.
2: Ладно, пускай у вас ассея будет тут и пуп. У меня с языком.
1: Я не знаю.
3: Так, Дмитрий Михайлович, давай, нажимай на кнопки.
2: Ладно. Оливер Холденс, Клава Кока. Ла-ла-ла, вот это по мне.
6: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.

0: Уличный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования — Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Так, друзья, здравствуйте, Ирина. Вам доброе утро еще раз, в очередной раз.
2: На
1: этот раз
2: во
1: вторник. Надеемся, будет среда, четверг и пятница.
3: Да. Это все, Виталик.
1: Стараемся, да. Что за тема у нас сегодня, Дарья, пожалуйста.
2: Итак, мы обобщим, но оттолкнемся от одной истории, хорошо? Из присутствия бывшей супруги в семье. Девушка поделилась о том, что боится вести свои социальные сети, боится рассказывать, как они классно проводят время с мужем, потому что у него остался от брака опыт, остались дети, и она боится, что жена будет смотреть, осуждать, и то, что он для нее делает то, что когда-то не делал для жены. Но в целом вот это вот поведение, или, допустим, когда мужчина скрывает от того, что он делает для тебя, а то вдруг бывшая жена узнает, это вообще норма, не норма, и как правильно на это реагировать?
4: Ну вот слово «норма», «не норма», она здесь вообще не подходит, не умещается в контекст, а такие истории там всегда...
1: Что это вы на благородном заговорили, что ли, в контексте?
4: Нет, кстати, работа с контекстом – это одна из задач.
3: Классный был бы ребус. Нарисованный конь и текст. Ладно, продолжайте.
4: Ну, все, я забыла мысль.
1: Ну что ж вы,
4: что вы меня сбили?
1: Как вас легко-то сбить?
4: Нет, это я просто с утра
1: с
4: сегодня
1: дорожки.
4: Такая, на расслабоне. Вот я про что? Что каждая вот эта история, где есть серая зона, да, скрытности, хочется доработать, дозадавать вопросы. Потому что обычно присутствие, ну, что-то про жен заговорили, а здесь вообще страшная история, когда есть мужья, и от них очень часто, ну, обычно в жизни от бывших мужей скрывают все. Вот, потому что начинаются преследования, оскорбления, унижения, опасность для жизни. Ну, то есть, с чем мы сейчас в реалии сталкиваемся, да. И вот эти постоянно считают алименты, знаете, история, да, что ты там ездишь куда-то отдыхать, да, на мои там 4 тысячи рублей, да. Вот, на Мальдивы отдыхать ездишь. К сожалению, вот смешно, но мне это очень грустно, потому что на самом деле так происходит. И очень много провокаций случается. И в консультацию приходят, то есть женщины стремятся сохранить отношения с партнером, с бывшим, для детей, ради детей, если они есть, да, а вот мужчины, наоборот, пытаются сэкономить на своих бывших женах и детях и уйти от ответственности. И особенно скрывают вторые отношения, потому что начинается опять конфликт, преследование, оскорбление со стороны вот мужчин. Это вот такая грустная история. Со стороны женщин бывает чаще всего не вот это... Как тоже бывает, что конфликт между партнерами бывшими не закрыт, да, то есть, возможно, сам партнер что-то часто не договаривает. Это то, с чем я сталкиваюсь в практике, да. И на этом фоне чувство вины возникает у нового партнера. Хотя там вообще задача какая? Вот что про норму? В идеальной картинке разбираться в своих отношениях должны партнеры бывшие. И если попадает под перестрельный там, да, под перестрелку попадают новые партнеры, это говорит о том, что попытка бывших историю переложить на новых. Ну, то есть там вот эти метания, границы нарушены. Вот. И здесь очень важно разобраться, кто несет ответственность за отношения-то. Женщина, у которой чувство вины, вот мы сейчас конкретно переходим, почему она-то переживает за свои соцсети, если она к этой истории никакого отношения не имеет. Либо девушка не договаривает, да, то есть есть какие-то моменты, за которые стыдно, есть чувство вины, и поэтому она это скрывает. Либо на нее уже навешали зону ответственности, за которую она отвечать не должна. Либо там прям очень какие-то проблемы между партнерами, которые как цепляет эту женщину. Но что действительно на самом деле нужно делать? Нужно входить в такие отношения, и даже если вы уже в них, то четко разобраться в прямом разговоре, а может быть таких разговоров будет несколько, о том, про зону ответственности. Закрыл партнер отношения, не закрыл партнер отношения, как себя вести, будете ли вы участвовать, потому что, к сожалению, вот у нас женщины такие сердобольные, они вот часто пытаются заслужить любовь, когда начинают включаться в воспитание детей от первого брака, пытаются давать советы, настаивают на разборках. Это не ваша зона ответственности, как бы это жестоко ни звучало на данный момент. Это ответственность отца, да, и матери вот этих детей.
2: Но это же логично.
4: Нет, не поверите. У нас очень много истории в реальной жизни совершенно по-другому. Грустная и такая удивительная, но, допустим, партнеры, когда находят себе новых партнеров, что мужчины, что женщины, они часто сваливают на этих новых партнеров ответственность за своих детей, что женщины, ты должен теперь воспитывать моих детей, хотя у него есть отец, ну вот такой вот, пусть он там может быть неадекватный, адекватный, но дети должны понимать, вот его отец, а вот, вот да, отчим, и то же самое, вот новая женщина, причем даже, знаете, не в официальном браке, начали встречаться, пару месяцев прошло, и женщине ни с того ни с сего, вот у меня такие случаи в окружении и в консультации. Мужчины просто привозят, оставляют их детей, например, однополых, да, ну вы же девочки, вы лучше разберетесь, и сваливают. А потом они вечером забирают, привозят, или там через сутки привозят домой, говорят, я с ней целые сутки время провел, хотя на самом деле его рядом не было, он сваливает это вот на своего нового партнера. И вот эти вот грустные истории, потому что сразу роли путаются, ответственность перекидывается, и, знаете как, слишком много включенности на этап... На этап, допустим, вот у вас цветочно-букетный период или там конфетно-букетный период, а вас уже затянули в родительскую сферу. То есть это ненормально. У вас не настолько близкие развитые отношения, чтобы включаться в семью, например, да? Uh-huh. И вот эта постоянная задача, как притянуть, перегрузить, ускорить, там, сделать больше или потребовать больше, чем нужно, вот эти конфликты, они постоянно встают во вторых и в третьих браках. Ну, так, то есть это такая тема, хорошо, для рассуждения.
2: А нужно ли тогда в целом вот думать о чувствах предыдущего партнера? Это в любом случае выбор человека. И если я принимаю человека, я принимаю его жизнь. А это часть его жизни, хочешь ты или нет. Нужно ли думать об этих чувствах? Что мужчинам, что женщинам?
4: Почему в первую очередь вопрос о чувствах другого человека? А что с вами происходит? В первую очередь нужно разобраться, что меня так бомбит от этой ситуации. И я пытаюсь скрыть свою личную жизнь. Понимаете? Мы опять уходим. А потом уже разбираться, а что происходит с этими людьми и почему вот так случается, что я начинаю скрывать свою личную жизнь. И если особенно мне нравится вести соцсети, я должна ее как-то прятать. Понимаете? Здесь дело не в тех других людях, дело в нас лично. Какую позицию мы занимаем? А тут мы так лаконично переходим в треугольник Карпмана, да?
2: Нет, жертву, спасателей. Это же не только про соцсети,
1: это с Южного парка.
4: Нет, это чисто психология.
1: Там-то Картман раздавал тоже нехило.
2: 18+.
1: Да. Мы же не рекомендуем ничего.
2: На всякий случай.
4: Поэтому в первую очередь напоминаю опять про тест кончиков пальцев. Ребят, разбирайтесь с собой. Почему вам так важно мнение человека, который, по сути, к вам пока никакого отношения не имеет. Либо это еще говорит о том, что отношения конкретно с бывшей женой никак... Ну, то есть настоящей жены с бывшей женой никак не выстроены. Задумайтесь, вы вообще в каких ролях и отношениях. И нужны ли вам эти отношения. Здесь очень много вопросов к себе. И, по сути, нужно разбираться в каждой ситуации индивидуально. Но в первую очередь, ребят, мы несем ответственность за себя, за свои чувства, за свои эмоции. И разбираемся с ними. А потом уже идет диалог с партнером. А бывшая жена – это ответственность партнера, да? И разговариваем с партнером. И только потом уже выстраиваем общие планы. Вот так. Все. Иерархия.
2: Интересно. Спасибо, Ирина.
1: Спасибо.
4: Да. Пожалуйста.
3: Да, хорошего дня. Но впереди «Что такое любовь?»
0: Психолог отвечает.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Все на лед!
0: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде в Орске плюс 9, днем до плюс 19, в Ясном плюс 8, днем до плюс 17, в Ковандаке, Медногорске плюс 7, днем до плюс 18 градусов, в Оренбурге плюс 10, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33. Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
3: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске при сигнале воздушной опасности будут временно перекрывать несколько дорог. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев. По его словам, ограничения коснутся участков, которые могут стать зоной повышенного риска. Дороги перекроют от Гайского шоссе до улицы Достоевского, на Союзной и Жуковского, от Тобольской до Гончарова, а также на подъездах к смотровой площадке у Телевышки. В экстренной ситуации дорога должна быть свободна для оперативных служб, а люди не должны находиться там, где потенциально опасно, сказал глава города. В Ярославской области уточнили данные о последствиях пожара на предприятии по производству пиротехники. По информации МЧС, погибли 10 человек, еще один пострадал. Пожар произошел в Кубринске Переславль-Залесского округа. Спасатели продолжают разбирать завалы, искать сотрудников предприятия, судьба которых пока неизвестна. Огонь удалось локализовать, отдельные очаги еще тушат. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Спрос на лесорубов в России за январь-август 2026 года увеличился на 23%, а при этом предлагаемые им зарплаты приблизились к 100 тысячам рублей в месяц. Мебельщики заняли вторую позицию по уровню средних зарплатных предложений в отрасли. Работодатели в среднем готовы платить им 90 тысяч рублей в месяц, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Эти специалисты занимаются изготовлением мебели и отдельных деталей из древесины, используя различные материалы, инструменты и оборудование. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Неожиданная интерпретация знаменитой песни Маши, группы Маши и Медведи, Любочка, вот драм энд бейс коннотации, да?
1: Ну, я не знаю, стилек похож, но самое главное, это Holy Flame, который у нас звучит также в ротации периодически. Тону, который...
0: Да. Вот я говорю, неожиданная такая коннотация получилась. Всем доброе утро, друзья, 9.06 на студийных часах. Подушка шоу продолжает свою работу. Всем доброго утра. Общаемся на тему сегодня песни, которую вам стыдно слушать при людях. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам написали к этому часу? Анюта пишет: доброе утро. Стесняюсь слушать и подпевать песни шансона при ком-то. А что вы стесняетесь? Ничего такого здесь нет. Думаю, что не поймут или скажут: Аня, ты же все-таки девушка.
1: Да ладно, вот как тут... Не подпевать. Иногда же еще версия хорошая. Это помните, что?
0: Вот, это мы помним, да.
1: Что это?
0: Это Любовь Успенская.
1: Молодец.
0: Я тут не помню.
1: Пропадаю.
0: Вот я еще раз говорю, да, но...
2: Мама, ради бога, я ни капли не пьяна.
0: Но вот в такой версии, конечно, это
1: не... Пропадаю я!
0: По-другому звучит, да. Вот. Ну, Аня, Анюта добавляет, что такие песни, как «Бутырка», «А для вас я никто».
1: Угу.
0: Есть такая композиция.
1: Как и вы для меня.
0: Вы знаете, Анют, я, конечно, не советчик, но в целом...
1: Бросайте это дело.
0: Нет, я, в общем-то, в целом никогда не стесняюсь, например, включать в всех композиции шансона.
2: Как и вы для меня.
1: Мы соблюдаем закон Российской Федерации.
0: Более того, в шансоне очень много хороших песен, качественно, главное, записанных, с хорошими инструментами, группами, музыкантами, профессиональными. Так что, не знаю.
1: Да. Вполне бывает.
0: Да, Екатерина пишет: самый первый...

0: одиночку под нее танцуют только под одеялом.
1: Ух ты!
2: Интересно, какая. Это вот это, наверное.
3: Я смотрю на луну и никак не пойму.
1: Ну, под одеялом
2: пойдет же.
0: Вы танцевали под одеялом?
1: Можно представить себе, как под эту песню танцевать, да.
0: Так, вот еще песня. Вот еще сообщение. Пишет нам Вадим. Он любит слушать все песни Вани Дмитриенко, а, к сожалению, не по своей воле про них узнал. Потом понравилось.
1: У меня только главный вопрос. Почему вы стыдитесь? Что здесь такого?
2: Вполне нормальная песня.
0: Ну, наверное, потому что Ваня...
2: Девчачьи в основном.
0: Да, девушки, женщины, может быть, поэтому.
1: Ладно, Тауки Хан еще написал «Бонжур, любую с матершиной». Стыдиться слушать, да?
2: Да ладно, иногда вот там как приложится, оно в тему.
1: Хорошо, да, бывает, бывает.
2: Прям вот.
1: Юля пишет.
2: Из песни слов не выкинешь.
1: Мой самый стыдный секрет — это Барби Гёрл. Слушай, а как правильно сказать?
0: Барби Гёрл.
1: Это группа Аква, помните? Это же, во-первых, клип очень долго-долго крутился по телевидению. Они изображают как раз из себя там вот пластмассовых кукол Барби и Кена, участники группы. И так случилось, что, в общем-то, эта песня достаточно взрослая. Она для взрослой аудитории, она очень ироничная. И клип такой же. Но почему-то авторы одного детского канала, где гонялись, ну, вроде бы детские песни, то есть, ну, нон-стопом, они постоянно ставили в ротацию Барби Гёрл, хотя она вообще не детская. Вот это меня всегда очень удивляло. Да. Юлия добавляет, что ей почти 30 лет, и она знает все слова наизусть, включая «Come on, Barbie, let's go party». Ну, там есть такие слова. В наушниках, говорит, это чистый кайф. Дэн пишет: «Доброе утро, подушка шоу, мне стыдно, но я это скажу». Так вот, надо внимательно. Я серьезный мужчина, работаю в логистике, но в душе у меня всегда играет Клава Кока.
0: Да ладно?
1: Да. Вот как вот неожиданно может, да, человек серьезный, а вдруг... А в наушниках Клава Кока.
2: Ну, у нее песня самая лучшая. Не покинула чат даже сейчас. А «Как же я люблю тебя», по-моему, один из главных медляков этого лета, по крайней мере, был.
0: Да, это было... Ну, действительно, песня красивая. И она ее вытянула с точки зрения голоса, потому что, ну, по вокалу она не все может. Но при этом она такая трудяга.
2: Ну да.
1: Я смотрю, музыкальные критики подались, что ли, Дарья?
0: Нет, давайте так. Мне повезло в жизни. Я была на концертах, либо я присутствовала, где выступают артисты вживую. И ты в этот момент понимаешь, о чем говорят люди, которые там либо в жюри сидят, либо говорят о том, что вам нужно выбирать либо камерные какие-то залы, либо вам нужно больше студийные записи использовать. И вот в больших залах ты понимаешь, что у человека не хватает голоса, не хватает дыхания. Он не тянет ту песню, которая вытянута в студии. И в студии она звучит красиво, а в зале очень тяжело. И вот, к сожалению, там были такие вот песни, где Клава не справилась.
2: Ну, ребята,
0: ну, давайте я буду честной.
2: Во-первых, по поводу песен, из песни слов не выкинешь, пример появился в голове, но тот же самый «Нагано». Ну вот как ты выкинешь? Или АК-47?
1: А, подожди, а зачем их выкидывать?
2: Нет, так вот, мы говорим, что матные слова там без... Матные слова, да.
1: Нет, матные слова, да.
2: Да,
0: ну, можно без них писать.
2: Как так, писать? Но «Нагано» не будет таким, или АК-47.
1: Ну да, это да.
2: А еще у меня есть песня, которую мне очень стыдно слушать, включать даже стыдно, но я ее обожаю. Я ее включу, ну...
1: Но позже, да, как обычно.
2: Нет, там просто, ну, болезнь присутствует в песне.
1: Ну, может быть, вот. Не надо тогда.
2: Да нет, почему? Она же болезнь же не запрещена.
1: Самое интересное насчет мата вот сейчас.
2: Песня про Лидию, которая от
0: группы «Электрослабость».
2: Она великолепная.
0: Не включай, нет.
2: Просто великолепная.
0: Я против.
3: И вот у Лидии...
2: Неважно, что.
3: Скажут родители, которые не знают об этом событии.
2: Обожаю ее.
1: Насчет мата ты говорил, вот на стримингах официальных сейчас вырезают абсолютно все идиоматические выражения в песне.
2: Да.
1: И иногда, вы знаете, у композиции у «Нагано» звучат очень странно, там очень мало слов остается. И у АК-47 тоже
2: самое. И «Сексов» только «Как дела» осталось. И Оля Лукина, все.
1: Это так, ну, так слушается интересно достаточно.
2: Да, представляю.
1: Диля нам написала: «Обожаю ваше утро». Спасибо, Диля.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Говорит, что ее позор — это когда она одна в машине врубает на полную группу или песню, не знаю, где-то

0: Гидравлика или ягода малинка. Вот ягода малинка я знаю, а гидравлика не знаком.
1: Мне, кстати, вот как-то ягоду малинку запретили на одном из выпускных включать. Мне сказали, это очень пошлая песня.
0: Да что вы говорите.
1: Да.
0: Ну вот видите, как бывает. Ладно, друзья, заговорились немножко. Песня, которую вам стыдно слушать при людях. В концовке часа подведем итоги. Кому-нибудь обязательно достанется кофе от Кофе Лайка за самое оригинальное сообщение.
2: Уйди.
0: Ну, точно не Димке, наверное. Димке не дадим.
2: Которые не знают. Какая обалденная песня.
1: Дима, все.
2: Я под нее клип сниму.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: низкой стоимости. Звоните 33 0044 или 33 0049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Камон. Итак, про погоду. В Орске плюс 9, днем до плюс 19, в Ясном плюс 8, днем до плюс 17, в Кувандаке, Медногорске плюс 7 до 18, днем в Оренбурге плюс 10, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: 21-137, код города 3537. Друзья, 23 минуты 10 на студийных часах. Очередная бензиновая лихорадка. И уже мы устали об этом говорить, но все равно продолжим, конечно. Попытка, снова попытка выиграть 20 литров бензина. Напомните, мы в сентябре хотя бы один раз 20
2: литров
1: выиграли.
2: Нет.
1: Ни разу уже,
2: нет.
1: По-моему, да.
2: Нет.
1: Ну, кто-то же должен это выиграть.
2: Ну вот ждем, кто же у нас будет счастливчиком.
1: Давайте.
3: А я тычусь.
1: Дмитрий. Сейчас он решит. Кто
2: будет это не он, это кнопки.
1: Ну, а кнопками кто управляет?
3: Алло.
1: Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, у нас в последнее время прекрасные девушки вот звонят.
3: Как вас зовут?
4: Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Ольга, сколько мы будем крутить барабанчик?
4: Извините. А сколько нужно? Подскажите, пожалуйста.
1: От 0 до 7.
3: Можно
1: вообще не крутить.
2: Сколько?
4: 5.
3: Хорошо. Ну, давайте. Желаем вам удачи.
2: Наш мужчина пошел крутить.
3: Да, дяденька. Первая попытка 7 литров. Тикаем дальше. Провал.
2: Ну, это так. Не страшно. Впереди да. Еще. 3 попытки. 4 литра.
3: Предпоследняя попытка. 9 литров.
2: Ну вот как будто бы все, что было до этого, уже не имеет.
3: Не очень, да. И 9 литров, пожалуйста.
1: Просто круг сделал. От 9 до 9. 9 литров бензиночка вам достается.
4: Ну что, спасибо.
3: Да.
1: А, вы не ожидали? Она, по-моему, своими делами занималась, пока мы тут крутили барабан.
2: Отстаньте от меня со своим колесом.
3: Первый раз, как будто.
1: 9 литров бензина за заправки, новый поток вы получаете. Привет, кому это будут?
4: Ну, привет всем, всем хорошего настроения, хорошего дня, всем удачи, всем спасибо.
1: Олечка, вам точно бензин нужен? Может, вы что-то другое планировали?
3: Это не маникюр.
1: Ах ты, не маникюр. Ладно, Оль, мы шутим, вам хорошего дня.
3: Да, трубочку не кладите. Сейчас за эфиром Дашка вам растолкует, куда вам ехать.
2: И что делать?
1: И нужно ли?
3: Да, как жить.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Двадцать девять минут десятого на студийных часах. И очередной выпуск неправильных новостей. Новокузнечанка поймала головой белую сову.
3: Головой?
4: А я думала, камера.
2: А я думал, сова. О необычном происшествии было рассказано в соцсетях.
3: Это видели ролик, когда мужику сидячему кидают бревно, и он не ловит его, и он вот так вот назад. Вот что-то такое.
2: В целом, да, потому что она шла по улице, и неожиданно на голову ей свалилась сова. Незнакомка, мягко говоря, была удивлена, но еще больше ее поразило состояние птицы. Она была без чувств.
3: Девушка очень злая. Это некрасиво.
2: Нет, она была без сознания.
3: Без чувств.
2: Да. Девушка не растерялась. Ни
3: любви, ни тоски, ни жалости. Грубый.
2: Да, занесла птицу домой. Вот так и пишут. Дома сова очухалась.
3: Очухалась?
2: Да. Пришла в себя. После ее увезли в лес и отпустили.
3: Да. Не знаю. Я представляю, что это все с хозяйкой было.
2: Девушка шутит, что хорошо, что на голову упала сова, а не медведь. Так, супруги выиграли в лотерею 3 миллиарда рублей в перерасчете. Пропили их и обанкротились.
4: Это вот если бы мы с Димкой поженились.
3: Янка, держи нас.
2: Это печальная история.
3: Да, я... К счастью, мы никогда не выиграем 3 миллиарда.
4: И так, не поженимся.
2: Ну, кто знает.
4: Мы не поженимся, не надо.
2: Нет, я про 3 миллиарда.
4: А, ну тогда ладно.
2: Кто его знает. Вот, видишь, удалось. Главное себя держать в руках, голову не отключать. Вот, и интересная история произошла в Москве. Там 30-летняя женщина устроила розыгрыш с мнимым спецназом для друга своего мужа, чтобы супруг перестал с ним спиваться.
3: Еще раз, мнимый розыгрыш со спецназом, вот, чтобы друг перестал сбиваться.
2: Да,
3: вот
2: сейчас все объясню. Женщину утомил тот факт, что ее супруг общается со своим другом, и во время посиделок они пьют алкоголь постоянно. Из одной такой посиделки муж даже однажды оказался в реабилитационном центре. Ну, дело серьезное.
3: Джиган?
2: Да нет. Она решила отвадить друга от мужа с помощью розыгрыша с лже-силовиками. Ну, то есть наняла ребята, они просто переоделись в форму. Да, то есть, да, так все произошло на квартире где-то. Его как будто...
3: Где водка?
2: Его как будто вы взяли. Да, там угрожали, причем даже якобы оружием, да, ему. То есть направляли на него предмет, похожий на пистолет.
3: Обычно спрашивают, где танки? Где водка?
2: Да нет, водка не спрашивали. Они как раз-таки предупреждали, чтобы он перестал общаться. Общаться вот с этим человеком, да. Понимаешь? И перед тем, как мужчину отпустили, жена вот того самого мужчины сама подошла к нему и уточнила, точно ли он все понял. Тот, естественно, понял, вот уже когда она подошла, он понял кристально все, чисто кристально. И как только его освободили, он сразу пошел в полицию.
3: И теперь под песню «Друзей денег не бывает
2: на данный момент женщина и трое лже-силовиков задержаны.
3: Все правильно.
2: А два друга-то остались.
3: А два друга, да, и они за руку в лес убежали.
2: То есть план как-то, по-моему, пошел немножко не по тому пути, как планировался.
3: Да, еще по под песню ушли.
5: Просто подари мне.
3: Ну так вместе прощайте, да? И туда. Нет, без поцелуя.
2: Такая история.
3: Только армянский такой. Вот. Спасибо. Гала, Дипло впереди. Софи Такер, Карлита. О чем ты говоришь?
2: Сериал как будто мексиканский.
3: Карлита.
4: Карлита Менринди.
2: Что-то такое.
4: В сериале... Сердце ангела.
2: Сердце Карлиты.
4: Сердце Карлиты.
3: Красиво. Вот. А дальше ретро-вейв. Ну, в принципе, похоже.
4: О, это мое уже.
6: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
7: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте Домклик. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
7: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: было раньше. Раньше.
1: Рубрика «Что было раньше», где мы разыгрываем не что-нибудь, а пачку кефира и пряники.
2: Тогда уж следуй классике до конца, бутылка кефира, полбатона.
1: Ну, либо так, да.
3: Ну, на самом деле, звучит не так уж и плохо.
2: Нет, у нас здесь приличные подарки, друзья.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
4: Дамир.
1: Дамир.
2: Дамир. Здравствуйте, Дамир. Давненько мы вас не слышали. Как вы?
4: Прекрасно. Да,
2: прекрасно. Да. Хорошо. Мы очень рады за вас. А сейчас нужно будет угадать, так скажем, по паре вопросов. В общем, 5 пар вопросов вам будет задано.
1: Да, и надо угадать, раньше. Что раньше, да, из этой пары произошло.
3: Напомню, 4 из 5. На кону у нас набор от нашего партнера салона яблочной техники «Яблочный».
1: А конкретно для Дамира надо 6 из 5 угадать.
2: Один несуществующий.
1: Надо вообще показать, что я
3: какой ты вредный.
1: Монстр, да? Да ладно, мы шутим. Готовы, Дамир?
4: Да, слушаю.
1: Хорошо, удачи вам. 3, 2, 1.
3: Что появилось раньше, телевидение или нарезной хлеб?
4: Первое.
3: Что первое, телевидение?
4: Да.
3: Верно. Что появилось раньше, нейлон или ксерография?
4: Нейлон, наверное.
3: Верно. Что появилось раньше, трансатлантический телефонный кабель или первый искусственный спутник Земли?
4: Ну, второй спутник.
3: Неверно. А что появилось раньше, лапша быстрого приготовления или лазер?
4: Первое.
3: Лапша?
4: Первое.
2: Ну, лапша, да, первое.
1: Вы же первый, называйте.
3: Что произошло раньше, появился первый банкомат или человек высадился на Луне?
4: Человек высадился на Луне.
3: Неверно.
2: Тут с подвохом. Некоторые вопросы я понял, они с подвохом. То есть, очевидно, кажется, да, что вроде как банкомат и человек на Луне. На самом деле нет. Тут чисто, знаешь, на логику можно уже отвечать. Но, по-моему, Дамир не получилось, да?
3: Нет.
2: 3 правильных только.
3: 3 из 5.
2: Да, 3 правильных ответа. Приз пока остается у нас, Дамир. Нет, не удается.
1: Так, кефиру не быть.
2: И полбатону тоже. Да. Дамир, привет кому-то.
4: Ну, привет коллегам, вам. Хорошего рабочего дня.
2: Скажите, спасибо. Что вы обязательно поработаете еще над собой и позвоните.
4: Ну, конечно.
2: Да, все.
1: Будем верить. Да. Спасибо, хорошего дня, Дамир. Вот так.
2: Получилось так. Угу. Последнее время как-то не слишком удачно у всех получается с парами вопросов. Но, друзья, извините, здесь и призы такие.
1: Дарья, вот дальше у нас по музыке. Никотине и все, что тебя касается.
2: Никотине вредит вашему здоровью.
3: Да, это вот вообще вас двоих касается.
1: А вот никотине, это первый или второй, Дарья?
3: Это десерт.
1: Нет.
2: Нет, это первое.
1: Это первое, Дарья.
2: Вы тоже поработаете, Дарья?
1: Да, над собой. Реклама.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что было раньше?

0: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
1: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске плюс 11 градусов, днем до плюс 19, в Ясном плюс 9, днем до 17, в Кувандыке-Медногорске плюс 11, днем до 18, в Оренбурге плюс 13, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Ну, давайте, глагольте.
1: 9.52 на студийных часах в Орске. С вами Дима, Виталий, Даша. Это «Подушка шоу». Сегодня обсуждали с вами песни, которые стыдно слушать при других людях. А вот когда вы одни, то самое оно. От вас пришло много крутых сообщений. Уже совсем скоро подведем
0: как
1: итог.
0: На игру.
1: Давайте только зачитаем сообщения. А потому что надо брать бразды правления или молчать, как ежик, Дима. Итак, пишет нам Ангелина. Доброе утро. Включай подростки.
2: С ума сошла.
0: Типа, я вообще каждый раз...
2: Когда, это, знаешь, в классе лох пытается выпендриться, он такой...
0: Зачем ты так? Почему у тебя такие сразу? Какой ты...
1: Вот понимаете...
2: Он еще тряпку кинул
1: и ногой топнул. И вы после этого еще хотите от меня каких-то инициатив? Виталий, ведите сами.
0: Неприятный какой. Это вот... Нет, ну больше похоже, знаешь, на отличницу в классе. Вот были же и есть наверняка такие активистки, да? Вот когда им говорят, вот, Даша, надо вот сделать. И она вот... Со всем таким этим своим упорством начинает, да.
3: Галина Яковлевна, тебя домашку забыли задать.
0: Да-да-да-да. Вот, ладно, давайте дочитаем, что пишут. Значит, Ангелина еще написала: «Доброе утро, включаю подростковые песни моей дочери. Уж очень они динамичные, когда мою посуду, помогает. Если вдруг в квартиру заходит кто-то, сразу с серьезным лицом говорю, это младший
2: включил». Не я.
0: Это не я, да. И, ну, благо, что у Ангелины есть на кого свалить, во всяком случае.
1: Да.
0: Тоже неплохо. Так, что еще написали, пожалуйста, читайте.
1: Эльвира пишет, у меня в плейлисте.
0: Плейлисте. У нее с утра конфеты.
3: Немножечко заклинились.
0: Плейлист.
1: Вы не понимаете, это юмор.
3: Да.
0: Плейлист.
3: Я обожаю плейлист и лыжи.
0: Вы тоже, Дмитрий, хороши
3: да
0: сегодня.
3: Да,
1: у вас вообще
3: нет.
1: Рот.
2: У нас вообще рот, да.
1: Пишет нам Эльвира. У меня в плейлисте каким-то образом оказалась песня про двухцветный магазин. Стыдно слушать при всех.
0: Ну, я не знаю, что за песня.
2: Это ДНС, конечно. Так, хорошо.
1: Так, Наталья пишет. Рамштайн рубила во дворе в машине. Дети плясали от души.
0: Ну, вот видите.
2: Плясали под Рамштайн? Мне кажется, вообще... Нет, слово «плясали» и «Рамштайн» в одном предложении странно.
0: Ну, возможно. Я, так сказать, спорить не буду. Но вообще, как бы, по проекту задумывалось, как жанр танц-метал.
2: А, танц-метал.
0: Именно, да, понимаешь?
1: Танц-метал.
0: Об этом говорили сами участники группы. Так.
1: Все.
0: Все по сообщениям. И что мы выберем с вами, интересно?
1: На самом деле, так интересно все читать было сегодня.
0: Угу.
1: Вот. Я бы, наверное, обратилась к сообщению, которое залайкали больше всего наши телеслушатели.
0: Ну, в современном мире это критерий.
1: Это критерий.
0: Серьезный причем.
1: Я предложу, но мы решать будем все равно сами. Ирина пишет. Ну, есть позитивные, прикольные песни, но их могу послушать не со всеми. Например, с подругами могу послушать группу «Поющие трусы».
0: Ну, поскольку мы за них зацепились тоже сегодня.
1: Это необычно. Поющие. Вот у вас такие есть?
0: Не буквально.
2: Не буквально,
0: да. Но тогда я согласен и соглашусь, так скажем, с большинством тех, кто лайкал это сообщение. Поэтому.
4: Ты слишком низкий,
1: а я люблю высоких.
4: Я тебя
1: могну.
0: Я тебя могну. Наши «Поющие трусы».
2: Нет, ну в целом...
1: Там не надо.
2: Даже если бы они это пели...
0: Ничего бы не поменялось, да?
2: Вот даже было бы лучше, знаешь, если группа, которая это исполняет, называлась «Поющие трусы».
1: Я знаю людей, которые слушают «Я тебя могну», при том, что на полном серьезе, и они даже старше меня.
0: И даже носят галстук, возможно.
2: Галстук.
0: Ладно, это кто написал-то?
1: Ирина.
0: Ирину мы поздравляем. Стаканчик кофе от «Кофе Лайк», ей достается за нас самый оригинальный сообщение, по нашему мнению. Читайте далее дальше.
1: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это о «Кофе Лайк». Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Я не могу. Я от тебя мокну. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность. Проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
0: Спасибо, Дарья. И спасибо всем по традиции, тем, кто сегодня в беседе в нашей участвовал. Всем хорошего дня, хорошего вторника продуктивного. Наслаждаемся пока солнцем, друзья, потому что впереди у нас довольно серьезное похолодание.
2: Да. Ну а пока Виталий Сольник.
5: Я слишком высокий, а ты 1.60 А ты начинаешь плакать, ведь я могу тебя.
0: Это про нас с вами?
2: Да, да. Он идеальная подходящая песня.
0: Мы с вами по одного роста только сидим.
1: А я даже сидя до вас не дотягиваю.
2: Не будем рассказывать, где сидим.
0: Ладно, всем пока, друзья. Всем спасибо за сегодняшний эфир.
1: До завтра.
2: До 7
1: утра по Орскому времени.
2: Отлично, хорошего утра, пока.
1: Пока.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге рядом со спортивным объектом произошел хлопок газовоздушной смеси. Возгорания после него не было. Пожарные приехали на место и выяснили, хлопок случился в котельной на улице Ленинградской. Сейчас там работают оперативные службы, силы и средства МЧС России, полиция, газовая служба и представители местной администрации. По предварительной информации, пострадавших нет. Каждый шестой опрошенный россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Еще около трети выделяет на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. А главная статья расходов – питание. На корм владельцы в среднем тратят 6100 рублей в месяц. Еще около 5000 в перерасчете на год уходит на ветеринарные услуги и лекарства. При этом 61% опрошенных готовы сократить расходы на собственное здоровье, но не откладывать необходимое лечение питомца. В Российской Федерации предложили запретить продажу и производство вейпов на федеральном уровне. По мнению общественников, это действующий механизм, при котором регионы могут вводить ограничения на своей территории, неэффективен. Из-за того, что продукция легально продается в одних субъектах, она свободно перемещается в те регионы, где действует запрет, что сводит на нет местные меры по борьбе с курением. Общественники подчеркивают, что их инициатива вызвана резким ростом популярности электронных сигарет среди российской молодежи. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре

0: Да, Тедди Свимс, стилевый парень, который тут нам дарит такое, знаете, экстравагантное какое-то настроение по утрам, если можно так выразиться. 29 сентября, вторник, чтоб не забывали. Чуть шире расскажем о празднике совсем скоро, а пока мы давайте погромче сделаем и просыпаемся.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, астрология, только вот календарная такая, знаете, есть гороскоп, а есть вот календарь с праздниками, которые тоже стоит придерживаться. Так вот, сегодня, как уже сказал, 29 сентября у нас и 10 часов 10 минут. Прикольное совпадение. Всемирный день сердца сегодня, следите за его здоровьем, пожалуйста. День осеннего одиночества, ну вот, на «Смотри радио», одиноким никак не будешь. День отоларинголога, с праздником вас. День печенья еще отмечается. Ну вот можно отоларингологу печенье подарить. День рождения рок-группы Чайф. День идущего к реке сегодня. Давайте эту жизнь тоже познаем, как он. Из-за границ к нам, кстати, пришли день кофе. Еще день счастливого гуся. Ну, если у вас гусь есть счастливый рядом, поздравьте его. И день чтения вслух. Ну, можно тоже этим заняться. Досуги. Информация была предоставлена сайтом kalent.ru.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Папе на работу,
2: маме в магазин,
3: а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Да-да-да, астрология в то же самое время, в том же самом месте от igneo.com, что нам советуют.
2: Овен.
1: Значит, сегодня вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты.
2: Телец.
1: На сегодняшний день не стоит строить жестких планов, их наверняка все равно придется как-то менять.
2: Близнецы.
1: Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям.
2: Рак.
1: Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не планирует, придется что-нибудь изменить самому.
2: Лев.
1: Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих.
2: Дева.
1: Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее.
2: Весы.
1: Сегодня вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций.
2: Скорпион.
1: Проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и вам, собственно, дорог каждый момент.
2: Стрелец.
1: Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки.
2: Козерог.
1: Отнеситесь к каждому незнакомству, с которым придется сегодня, да, общаться, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет. Также.
2: Водолей.
1: Водолей, посмотрите и возьмите пересмотреть свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку.
2: Рыбы.
1: Не шумите, ибо сегодня можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Марик Рамбрери, Шус, «Отпетые мошенники» и «Сливки» продолжают музыкальный марафон. Хорошего вторника.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. В «Милом доме» суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс, Макс, Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри Радио. Смотри Жизнь. Подробности на Смотри

0: Хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас «Мама Мия», песня, записанная итальянской певицей Ингрид для ее 3-го студийного альбома «Вайла». Сделан это в 2000.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься, и что

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни тень здесь раз при море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Под Оренбургом в реке Дангус утонул мужчина. Инцидент произошел в районе села Нижняя Павловка в Оренбургском районе. Об этом сообщает региональное главное управление МЧС. В ведомстве напоминают жителям Оренбургской области о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах и не купаться в необорудованных местах, а также использовать спасательные жилеты при нахождении на лодке или другом плавсредстве. В Оренбурге на месте взрыва в котельной введен режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области. По данным властей, инцидент произошел в котельной неподалеку от спортивного объекта. В результате хлопка сорваны металлические панели котельной и повреждена часть оборудования. Также пострадало остекление на первом этаже соседнего здания. В качестве превентивной меры из опасной зоны были эвакуированы 53 человека, которых разместили в соседнем здании и обеспечили всем необходимым. В России фиксируют сезонный подъем респираторных инфекций. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем недели ранее. Ведомство отмечает, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами и напоминает о важности своевременной вакцинации от гриппа. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: добрый! Еще разок, день 11 часов 5 минут. Вот по традиции, в одно и то же время говорим вам те самые фразы, которые чуть-чуть приободряют и напоминают вам лишний раз о том, как минимум, который час. Далее, Tokyo Hotel, разбудит нас еще Алсу, все равно вечный хит, опять же. Ну и давайте миксовать и легендарные треки, и что-то новенькое. Все это найдешь на портале смотри.радио. Больше музыки, больше общения.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Закатлане в Газовик.
1: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодная одежда для студентов. Покупай.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем знакомиться и с вами, и с вашими посланиями, и с вашими, знаете, какими-то, ну вот давайте, высказываниями. Вот у нас тут кто-то победил, да, с утра в подушке кого, например, по теме, а пишет: где мои тосты и овации для победителя? Человек говорит: ну, пожалуйста, можно вам поаплодировать, мне кажется, и ну вот, вот так вот, я просто похлопаю, вот это, как в том меме. Еще у нас пишет человек: Ангелина, доброе утро. Мы сегодня там обсуждаем, напоминаю, песни, которые стыдно слушать. Я, говорит, подростковые песни моей дочери. Вот они мне нравятся, пожалуйста. Ангелину отметили. Еще у нас есть сообщение от Виктора, который просто просит послушать Ани Лорак для тебя. А давайте. А вот кучу времени не было этой песни. Мне еще и можно и заказчики такие устраивать здесь, на портале смотри.радио. Для тебя, для вас и для того парня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Да, эти, вот эти очки напротив.
1: Да,
0: у нас,
1: да? Очки, да.
0: Мы смотрим очки в очки.
1: Ну вот. Ну и давай лучше все-таки хотя бы глаза оставим.
0: Давайте глаза. Как по-другому?
1: Зенки.
0: Зенки? Ну, зенки это по-другому, по-другому.
1: Мать обычно так говорит. Что зенки
0: вылупятся? Зенки как бы вылупятся. Шары.
1: А как говорит Женька Куликов, ты узнаешь уже в ближайший час. Тебе удачи, хорошего дня. Пока.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
1: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
5: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Займемся саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Анастасия Анасти и Дима Билан с композицией «Эпилог», друзья. Ну а дальше хит на все времена. Специально для вас вспомним о старую хитяу.
1: Хит. На все времена.
0: Сегодня это группа «Краски» с композицией «Оранжевое солнце». Песня стала настоящим хитом, ее часто заказывали на школьных дискотеках, а группа дала 172 концерта за 2001-2002 годы. Давайте вспомним, и подпевать можно.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске 3 октября временно ограничат движение транспорта в районе Комсомольской площади. Причиной станет проведение городской ярмарки. Соответствующее постановление подготовила администрация города. Ограничения будут действовать с 8 утра и до 15.00. В это время проехать нельзя будет по следующим участкам. По Комсомольской площади от проспекта Ленина до улицы Кутузова между драмтеатром и зданием Сбербанка. По Комсомольской площади между зданием администрации Орска и драмтеатром по улице Кутузова от театра до Хрустального переулка. В правительство Оренбургской области обратились к семье туристки Амины Бекбовой, убитой в Абхазии в конце сентября. Дом советов выразил семье соболезнования. В правительстве готовы оказать всю необходимую поддержку матери погибшей оренбурженки. Бекбова приехала на отдых в Гагру с подругой. Девушка пропала без вести несколько дней назад, а накануне было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. Букмекеров и организаторов казино могут обязать сообщать медикам об игроках, у которых появляются признаки зависимости. С такой идеей выступил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Трембицкий, пишет парламентская газета. Речь, например, идет о тех, кто часто делает крупные или импульсивные ставки, в том числе по ночам. Эти данные предлагают использовать, чтобы раньше замечать возможную зависимость. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, Женя Куликов здесь, поэтому до 18.00 буду с вами, в ваших ушах, в ваших глазах, поэтому никуда не расходитесь. Куда пошел? Куда пошел? Иди сюда. А все, правильно, сиди здесь и смотри радио вместе со мной, Женей Куликовым. Погнали!

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Количество товара ограничено.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, Киногуд на Смотри Радио здесь. Да, Виталий Морозов, здравствуй, здравствуй.
2: Привет,
1: ну
2: Женя.
1: Что?
2: Здравствуйте, друзья, еще раз.
1: Мы сегодня, знаете, про осень хотим, да,
2: осенние
1: поговорить.
2: Осенние фильмы на этой неделе.
1: Ну, какие?
2: Я попросил Евгения, собственно, сегодня выбрать какой-то фильм.
1: А я такой раз и вот вспомнил, понимаешь?
2: Который ему, ну, наверное, приятнее всего смотреть именно
1: потому
2: осенью.
1: Что там Джонни Депп.
2: Это вот именно поэтому только? Ну, Джонни Деппа ассоциация с осенью как-то
1: ну,
2: сразу?
1: Вот именно вот с этим фильмом почему-то. Я вот вспомнил, не знаю,
2: но,
1: мне очень
2: слушай,
1: нравится.
2: Слушай, это
1: и Тим Бёртон,
2: довольно вот, точно, потому что там тоже, в принципе, осень. Там
1: Готика,
2: это Тим Бёртон.
1: Готика, это прям Тим Бёртон. Это,
2: это Джонни Депп, его любимый артист. Это 1999 год. Поворотный абсолютно для мирового кинематографа.
1: Там и «Матрица» появилась.
2: Там все появилось. Все, все, чем, так сказать, плоды чего мы до сих пор
1: пожинаем.
2: Пожинаем. Фильм с категорией 18+, про нью-йоркского констебля, который ищет встречи с инфернальным убийцей. Значит, точная, готичная экранизация Вашингтона Ирвинга, который занялся непосредственно режиссер Тим Бёртон, и получилось, по-моему, у него вполне неплохо, но просто, например, даже потому, что в 2000 году на церемонии премии «Оскар» фильму выдали статуэтку за лучшие декорации. Ну, это тоже о многом говорит,
1: декорации, на самом деле. Знаете, откуда там были?
2: Откуда?
1: Художники. Художники вот именно из «Бэтмена».
2: Из, да. Ну, это команда Тима Бёртона.
1: Команда Тима Бёртона, да, она работала. Создавала. Это очень красиво было.
2: И это правда красиво, это завораживает, это очень загадочно. Несмотря вот на какую-то готичность и, казалось бы, мрачность всего происходящего, все равно от экрана, от этого фильма какая-то теплота исходит.
1: А «Руки-ножницы» тоже Тим Бёртон?
2: Да, да, абсолютно.
1: Ну, вот
2: верно.
1: Все понятно.
2: Ну, я же говорю, любимый артист.
1: Да, Джонни Депп. Хотя вот именно вот после этого фильма я его как-то, ну, помню, да, вот еще с детства, ну, Джонни Деппа. Но вот именно Джек Воробей потом, конечно, выстрелил.
2: Перекрыл все, да.
1: Перекрыл все, да. Жалко, что не Тим Бёртон снимал.
2: Ну, это действительно так, потому что и вполне такая осенняя картина, да, в которой, правда, показана осень, показана очень так, тоже действительно очень мрачно, но, еще раз повторюсь, как-то не складывается ощущение безысходности после просмотра этого фильма. Он, не сказать, чтоб сильно страшный, потому что
1: сказочный
2: все-таки,
1: такой,
2: да, у Бёртона это больше сказки, и никакого ужаса они, в общем-то, не внушают, а в основном чувство какого-то умиления, теплоты какой-то, да, доброты и так далее. Но это все во многом исходит и от сценария, в принципе, и от актеров, которые играют в его фильмах, и от персонажей, которые он прописывает вместе с сценаристами, создает, точнее, на экране вместе с ними.
1: А вот вопрос у меня такой, Wednesday, это же тоже Тим Бёртон?
2: Так.
1: Второй сезон. Я почему-то начал это смотреть вчера, и там написано, директор там то-то,
2: ну, значит,
1: то-то, Тим Бёртон. Я такой, ничего
2: себе. Я, честно
1: говоря,
2: не интересовался вот так сильно уже. Более...
1: Я такой думаю, ну вот именно вот эта готичность, она все-таки...
2: Совсем
1: вот...
2: поздними работами
1: Тима вот
2: Бёртона,
1: это он.
2: Ну, так скажем, это... Положусь на ваше мнение.
1: Хорошо. Эксперт по Тим Бёртону и Джонни Деппу.
2: Хочется еще отметить и Кристофера Уокена в этой картине. Да. Он играет злодея, вот как раз того самого всадника без головы. Играет тоже, на мой взгляд, гениально абсолютно. Это вообще один из таких актеров...
1: Он страшный
2: прям. Конца
1: 90-х.
2: Да, которым здорово удавалось. В принципе, он антагонист вообще, то есть злодей в картинах. Это же не первый его
1: фильм.
2: Он
1: мне Дефо чем-то напоминает. Уильяма Дефо.
2: Ну, в чем-то, да.
1: Похожи они чем-то.
2: В чем-то из... Похожи с... У меня лицо, как у Уильяма Дефо, да? Если вспомните популярную песню. А здесь вообще очень мощная команда работала в этом фильме. Оператор Эммануэль Любецкий, один из, ну, самых почитаемых, наверное, режиссерами операторов, который действительно очень классно видит картинку в целом и умеет снимать так красиво абсолютно все, что ты каждый раз поражаешься тому. И самое главное, что вот очень многие ведь не замечают, то есть они просто смотрят фильмы и наслаждаются происходящим, а какая кропотливая работа была проделана для того, чтобы...
1: Сколько людей стоит за этим,
2: да, и сколько людей за этим стоит, и тем более, так скажем, они указаны, конечно, в титрах, но все равно замечают-то в первую очередь режиссеры и актеры, да, уже потом техническую команду, поэтому Эммануэль Любецкий это вот сейчас, до сих пор один из признанных операторов, да, которого, искусство которого очень уважает. В общем, вот такое кино. Единственный у меня вопрос, что нравится Жене больше всего в этом фильме? Вот очень интересно.
1: Мне игра Джонни Деппа, как всегда, нравится. Ну,
2: он опять там непосредственный.
1: Он непосредственный, и он вот именно вот там, как раз-таки, если посмотреть, мы сразу поймем, что это Джек Воробей, как будто. Он играет там, ну, шикарно.
2: Непосредственный. Настолько... Для меня было удивлением. То есть, да, как-то привычный образ представителя закона, да, ну, давай его так назовем, он там, он констебль нью-йоркский, и, то есть, полицейский фактически, угу, который отправляется на расследование в какую-то глухую деревушку, где происходят загадочные события, убийства и так далее. И как-то мы привыкли всегда, что это такой, ну, достаточно хмурый человек, за плечами которого mm-hmm. еще и всякие жизненные неурядицы, которые свой отпечаток накладывают на его профессиональную деятельность. Тем mm-hmm. не менее, эта профессиональная деятельность идет в приличном темпе, mm-hmm. да, и он может раскрутить любое преступление. А здесь вообще все вот от обратного. Это непосредственный молодой человек, довольно рассеянный, такой пугливый, я бы даже сказал, да.
1: Тот момент, когда...
2: Любящий все современное, то есть он же там... прогрессивный вообще, ну,
1: человек. Он не верит во все вот это.
2: Он и прогрессивный, он не верит в мистику, угу, и он пользуется научными достижениями для раскрытия преступления.
1: Ну да, да, то да. Есть, да.
2: И над ним все смеются там, потому что для остальных это все какие-то непонятные игрушки, и так преступление не расследуется. А он старается все-таки технически быть подкованным, да, вот к этому всему.
1: Ну вот этот момент, когда вот он первый раз увидел этого всадника без головы, он в обморок же упал.
2: Да,
1: и потом,
2: да,
1: когда просыпается, такой, а вот... И опять в обморок. Вот этот момент отыгран просто.
2: Потом,
1: и там старая Венс играет.
2: Да. Как сказать, старая?
1: Кристина Ричи, да, из старых фильмов.
2: Абсолютно. Там она еще совсем маленькая. Потом вот этот элемент с обмороком, кстати, перекочевал в российский сериал «Гоголь», он называется, где играл его Александр Петров.
1: Петров, да, да, да.
2: Когда Вию он увидел. Во-первых, сама атмосфера была очень похожая. Во-вторых, и вот этот именно элемент с обмороком при наблюдении как чего-то такого страшного, жуткого, да, он тоже перекочевал туда. То есть это такая, ну, такой вариант «Сонной лощины» получился. Ну, в целом, смотрим кино, друзья.
1: Да?
2: Осеннее,
1: да,
2: вполне такое прям конкретно осеннее кино. «Сонная лощина», 99-й год, да, категория 18+.
1: Все, спасибо большое, Виталий.
2: Спасибо вам за напоминание.
1: Да не за что. Обращайтесь.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.

0: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: вот еще одна новость, знаете, из фильма, ну, как бы, из кино, так сказать, из фильма кино. Вот. Джон Уотт снимет новый фильм Star Wars, категория 16+, будет. Режиссер трех фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом привлечен к постановке первого фильма новой трилогии в рамках саги Скайуокеров. Официальные детали проекта пока не раскрываются, но поживем, увидим. Ну, а пока, друзья, будем смотреть радио.
1: Будь ярче, смотри радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушку шоу кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулукском районе у пьяного водителя конфисковали второй автомобиль. 17 января 26 года мужчина в пьяном виде ездил по дорогам села Полимовка, хотя ранее он уже был наказан за аналогичное нарушение и лишился автомобиля. Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 3 года. Кроме того, автомобиль, принадлежавший осужденному, конфисковали в доход государства. Таким образом, мужчина во второй раз лишился транспортного средства из-за вождения в состоянии опьянения. Доля россиян, которые не могут найти работу год и дольше, выросла почти до 13,5%. В прошлом году показатель составлял чуть менее 10%. По данным Росстата, число таких граждан достигло примерно 226 тысяч. В среднем поиск работы занимает 5 месяцев. При этом женщины ищут новую должность почти на месяц дольше мужчин. Среди тех, кому труднее трудоустроиться, называют молодежь и людей предпенсионного возраста, а также секретарей, администраторов и менеджеров по продажам. Спрос на лесорубов в России за январь-август 2026 года увеличился на 23%, при этом предлагаемые им зарплаты приблизились к 100 тысячам рублей в месяц. Мебельщики заняли вторую позицию по уровню средних зарплатных предложений в отрасли. Работодатели в среднем готовы платить им 90 тысяч рублей в месяц, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Эти специалисты занимаются изготовлением мебели и отдельных деталей из древесины, используя различные материалы, инструменты и оборудование. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт, друзья. Каждый год Луна удаляется от нас на 4 сантиметра. Когда давно она оказалась на небе в 10 раз больше, включаем воображение, слушаем и смотрим радио, друзья. Погнали. Леди Гага, потом Лолита, ориентация север.
2: Хит радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
5: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум.

0: собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье» – время сиять. Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры – сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Да, друзья, это Автоэксперт, и сегодня Илья Дорогов сегодня один. Одинёшенька.
2: Ну, не один, по крайней мере, это и есть, и еще и наши слушатели. Всем привет, всем здравствуйте. Есть у меня для вас энная подборочка новостей, которые хотелось бы обсудить в эфире. Давайте к ним и перейдем. Какие поддержанные автомобили выгоднее всего покупать в 2026 году? Вот есть такая интересная статья. Группа компании Avilon назвала 5 автомобилей с пробегом. Чем мне нравится эта новость, здесь прям воды по минимуму, и на самом деле четко и прям хорошие автомобили, которые очень интересны. Ну, естественно, это, я думаю, что ни для кого не секрет. Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo. Это что мы говорим из, так скажем, обычного сегмента, из массового сегмента, такого премиального, можно так сказать, это Mercedes-Benz E-класса и BMW X5. Они самые выгодные. То есть соотношение цена-качество, количество денег, которое нужно туда вложить, и сколько вы сможете на нем проездить, эти автомобили для рынка самые лучшие. Поэтому, если, например, ищете какие-нибудь автомобили подержанные, обратите на них внимание. Но если вы, например, смотрите новые автомобили, то напомню, что совсем скоро выйдет новый Lada Azimut. Его уже собирают, и где-то к концу этого года должны уже вывести на продажу. Стартовая стоимость новой модели составит от 2 где-то до 2 миллионов 100 тысяч рублей, плюс-минус километр. И на самом деле не совсем пока что понятно людям, тем, кто прогнозирует, как будут покупать, как отреагирует на это наш российский рынок. Потому что сейчас огромное количество автомобилей есть плюс-минус в этой же ценовой категории. Опять же, основной, наверное, конкурент все-таки будет Haval Gileon, потому что он находится именно в этой ценовой категории. У него, по-моему, если не изменяет память, самая минимальная версия стоит от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Но это RRC, рекомендованная цена, да? Вот.
1: Но опять и сборка сама.
2: Понимаешь, сборка. А что сборка? Haval Gileon у нас
1: там производит... очень хорошо все, наверное. Там
2: у нас все очень хорошо, это ладно. Так она у нас производится по полному циклу. Они построили здесь завод еще в 2019 году. Да, то есть они полностью поверили в наш рынок, зашли сюда, начали производить, и поэтому сейчас они...
1: Какие молодцы, поверили в наш рынок.
2: Да, но и на самом деле не проиграли, потому что они сейчас одни из лидирующих позиций занимают. То есть они только, по-моему, Тестена там Т7 сейчас...
1: Нет, вот Авазимуте вот все то же самое будет.
2: Там, Авазимуте, вот на самом деле, там, ну, очень, там очень интересно, во-первых, но давай будем честными.
1: Нет,
2: там все очень интересно, по крайней мере, как заявляется и по первым предпоказам автомобиля. Да, если и сравнивать эти две модели, во-первых, это интересный новый дизайн, то есть его еще нет. Он на самом деле, по мне, как красивый, как для людей, не знаю, ну, то есть на вкус цвет фломастер разные. Но именно по комплектации и то, что там есть внутри, ничем не хуже. То есть есть и панорамные крыши, есть электроприводы заднего багажника, электроприводы сидений, есть коробка, по-моему, будет стоять там вариатор, если не изменяет память.
1: Ну, в этом ценовом сегменте как бы это все...
2: Она плюс-минус входит. То есть нужно просто пощупать руками, так скажем, потому что там и камеры 360, ну, то есть подогревы боковых стекол у них есть. Это уникальная фишка для России как раз.
1: Боковых людей.
2: Нет, обычно же как, лобовое стекло всегда отопрется, а тут еще по бокам. Да, но вот будет ли этот автомобиль, так скажем, оправдает ли он ожидания, вот это вот вопрос интересный. Опять же, первые партии
1: покажут. Опять время покажет.
2: И время, и партии покажут. Но пока что вот как раз Haval Gileon, Tenna T4, Москвич 3, GAC GS 3, Geely Cool Ray будут бороться как раз-таки за место под солнцем, потому что все-таки они как-никак дольше. Уже показали.
1: Да.
2: А Азимут это все-таки новая свежая машинка, и куда люди понесут свои деньги, пока что непонятно.
1: Ну,
2: но
1: опять, дизайн, может, все сначала.
2: Я думаю, что здесь
1: то, что новое, что-то.
2: Не то, что дизайн. Во-первых, все-таки она разработана на платформе Vesta. То есть это уже плюс-минус понятные агрегаты. И если будут какие-то госдотации, какие-то акции, если вот оно прям либо вровень будет, либо чуть дешевле, чем китайские производители, то тогда как раз.
1: Посмотрим
2: обязательно, очень интересно. Поэтому ждем конца года, когда появятся эти модельки у нас уже в городе. А вы, друзья, если уже решили купить автомобиль, то тогда занимайтесь уже этим делом прямо сейчас, не откладывайте на потом. И самое главное, когда купите, в первую очередь включите музыку от Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим, штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б, телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24.
5: Где купить студенту все? В Мегарай.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Телефон рекламной службы 25 08.

0: хит на все времена.
1: А сегодня это Мика, Take It Easy. И вот фраза, странное название семейной кухни, как говорится, фраза Relax, Take It Easy была любимой присказкой 91-летнего китайского мужчины, которого семья Мики приютила у себя. Он повторял ее всякий раз, когда на кухне накалялась атмосфера, чтобы всех успокоить. Итак, друзья, давайте вспомним хит на все времена.
0: Took

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Что было раньше?
6: Раньше.
5: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. За последнюю неделю жертвами мошенников в Оренбургской области стали 23 человека. Общая сумма похищенных у них денег составила свыше 8,5 миллиона рублей. Самую крупную сумму, больше 2,5 миллионов, оренбурженка перевела злоумышленникам, поверив в возможность дополнительного заработка на маркетплейсе. Жительница Новосергиевки отдала 2 миллиона, поверив в выигрыш в лотерею. Более 900 тысяч рублей оренбуржец потерял при попытке купить автомобили. Еще свыше 500 тысяч рублей жительница Оренбурга перевела на так называемый безопасный счет. На портале госуслуг запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают РИА Новости. Воспользоваться услугой могут как будущие супруги, так и те, кто уже состоит в браке. Для этого нужно открыть раздел обращения к нотариусу и заполнить проект документа в электронном виде. При этом полностью оформить договор онлайн не получится. После подготовки его необходимо заверить у нотариуса. В России предложили запретить продажу и производство вейпов на федеральном уровне. По мнению общественников, действующий механизм, при котором регионы могут вводить ограничения на своей территории, неэффективен. Из-за того, что продукция легально продается в одних субъектах, она свободно перемещается в те регионы, где действует запрет, что сводит на нет местные меры по борьбе с курением. Общественники подчеркивают, что их инициатива вызвана резким ростом популярности электронных сигарет среди российской молодежи. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: Друзья мои хорошие, Женя Куликов здесь. Еще больше музыки, еще больше новостей интересных специально для вас на Смотри Радио. Ну что, погнали в новый час? Погнали!

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням

0: Слушай радиохит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Не грузятся новости, интернет пропал.
3: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

данном случае уже нужно пить чай ведрами и, конечно же, ну не по песку голыми босыми ногами прыгать, а дома, знаете, завернувшись в пледик, а почему бы и нет? А можно просто выехать на природу, сейчас очень-очень красивая осень, золотая осень, можно посмотреть, понафоткаться, в общем, провести время со своими друзьями и со своей семьей. Ну а, конечно, что интересного произошло? В мире шоу-бизнеса, значит, Кэти Перри прервала концерт ради фанатов во время выступления, значит, она заметила, что прямо перед сценой парень сделал предложение девушке. Певица остановила шоу, объявила в микрофон, она сказала «да», а позже спустилась в зал поздравить пару и рассмотреть кольцо. Вот она, женское вот это вот, да? Рассмотреть, главное, кольцо. Да и, наверное, и парня рассмотреть. Ну, скажешь, ну вроде бы как Кэти Перри сказал, что классные они и клевые. В общем, ну и молодцы. Вот видите, даже вот такие вот звезды, они сентиментальны. Она же расплакалась. Ну а мы с вами дальше, друзья, смотрим радио и слушаем вместе со мной. Жень Куликов здесь на связи. Привет!

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробно у продавцов. Количество товара ограничено.
3: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
13: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вот знаете, мы перестали делать безумства какие-то, да? Вот видите, вот это вот, где вот эта романтика? Вот видите, как Холли Флейм говорит, хочешь, украду луну, там, подарю солнце. Но главное, что, знаете, вот эту романтику делать, как бы, ну, как бы все в законе. Вот, и все будет тогда отлично, друзья. Давайте вот еще что хотел сказать. Вот действительно, заходите в наш, там, Телеграм, Макс, ВК. Там я всегда выкладываю, сейчас, вот знаете, такие красивые моменты из-за нашей, так сказать, жизни, вот это вот осенние красивые какие-то пейзажи. Можете посмотреть и, конечно, можете свои туда докинуть, почему бы и нет. Будет красиво. Все-таки вот какие краски на улице, да? Вот и Федук тоже сейчас нам споет про краски.

0: Реклама. На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл, 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
2: Устали от серого асфальта?
3: Угу. Пора взлетать.
4: Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
4: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
4: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Тем временем в Орске плюс 18 градусов, вечером будет плюс 12, в Оренбурге сейчас плюс 19, вечером плюс 16. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 20, вечером ожидайте плюс 12. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Метеохит.
12: Все оренбуржье в одном касании.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Под Оренбургом в реке Дангус утонул мужчина. Инцидент произошел в районе села Нижняя Павловка в Оренбургском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. Ведомстве напоминают жителям Оренбургской области о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах и не купаться в необорудованных местах, а также использовать спасательные жилеты при нахождении на лодке или другом плавсредстве. В Оренбурге на месте взрыва в котельной введен режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области. По данным властей, инцидент произошел в котельной неподалеку от спортивного объекта. В результате хлопка сорваны металлические панели котельной и повреждена часть оборудования. Также пострадало остекление на первом этаже соседнего здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса. В качестве превентивной меры из опасной зоны были эвакуированы 53 человека, которых разместили в соседнем здании и обеспечили всем необходимым. В России фиксируют сезонный подъем респираторных инфекций. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали 734 случаев заболевания. Это почти на 34% больше, чем недели ранее. Ведомстве отмечают, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами и напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт в нашем теле, друзья. Атомов больше, чем звезд в Млечном Пути. Вы буквально, и мы с вами ходячая вселенная. Поэтому всей вселенной передаю привет. А скоро, друзья, расскажу о праздниках.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, 29 сентября, так и запишите, вторник. Давайте расскажу о праздниках. А сегодня Всемирный день сердца, а также день осеннего одиночества, да, одинокий одиночка. Дальше сегодня день печенья, неважно какой там, курабье или так далее. День рождения рок-группы, ладно, не будем. Дальше, идущий к реке, день идущего к реке, друзья. Отоларинголога сегодня день, это вот это ухо, горло, нос. А что у нас за границей? За границей день кофе, и день счастливого гуся. Если на меня посмотрите на портале «Смотри Радио», сразу увидите, кто здесь счастливый гусь. В общем, дальше. 29 сентября 1650 года в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. Вот это «Уважаемые брачующиеся». А в 1907 году в Петербурге началось движение трамваев. Это все праздники. На сегодня празднуйте их вместе со «Смотри Радио». Ну а всю подробную информацию можете узнать на kalend.ru.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slow Down были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid и их Dive into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
4: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
5: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже

0: холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну «Россия», а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
0: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: хит. На все времена.
1: А сегодня это Паскаль с композицией «Шелковое сердце». Самая большая ирония заключается в том, что «Шелковое сердце» изначально не предназначалось для него. А значит, эта песня была написана на заказ для другой певицы, но она отказалась, поэтому перешла к другому человеку. Давайте слушаем, друзья, вспоминаем.

Реклама. Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: прогуляемся по этому дню вместе с Радиохит.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: что ж, дорогие друзья, это Женя Гульков. И, конечно, все ваши сообщения сейчас прочитаем в эфире «Смотри радио». Добрый день! Включаю вас каждый раз, смотрю. И, конечно же, хочу передать привет своей мамочке, любимой Ларисе. Ей сегодня день рождения, ей сегодня 50 лет. Это юбилей, друзья! В общем, мы поздравляем вашу мамочку Ларису. Желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего. И, говорит, поставьте Анну Немченко. Да вот, ловить!
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: О, Афина. В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Тем временем в Орске плюс 18 градусов, вечером будет плюс 12. В Оренбурге плюс 19, вечером плюс 16. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 20. Вечером ждите плюс 12. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 10 утра до 15.00 30 сентября в Орске будут слышны сирены. Сигнал «Внимание всем» и текстовые сообщения будут подавать Орскнефтеторгсинтез. Жители Орска просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. Это плановая проверка на предприятии. Оренбуржец подал в суд, требуя признать недействительными кредитные договоры на сумму более 1 000 000 рублей, заключенные под давлением мошенников. Он утверждает, что стал жертвой мошеннической схемы, начавшейся с интернет-общения, в результате которой его убедили присоединиться к якобы доходной инвестиционной программе. Мошенники подталкивали его к переводу средств через интернет-платформу, где они мгновенно переводились третьим лицам. Когда возврат средств стал невозможным, он обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Теперь он требует аннулировать договоры, записи в бюро кредитной истории и возместить судебные издержки. Суд должен определить, были ли договоры заключены под обманом и могут ли эти обстоятельства признать их недействительными. Российские авиакомпании с мая по август перевезли 39,5 миллионов пассажиров. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Почти 30 миллионов человек летали по России, еще около 10 миллионов за рубеж. По сравнению с тем же периодом прошлого года, общий пассажиропоток снизился примерно на 7%. В целом, за 2026 год российские авиакомпании рассчитывают перевезти около 108,5 миллионов. Друзья, сегодня у нас в гостях «Смотри радио» в 16.00 замечательные гости, семья Колбасенко, которая расскажет о своей жизни, о своем блоге, который они ведут в соцсетях. Пожалуйста, присоединяйтесь и не пропустите. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 0,1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: дорогие друзья, сегодня у нас в гостях семья, которая покорила интернет недорогими, знаете, ресторанами, а самыми обычными, домашними, вкусными обедами. А встречайте, семья Колбасенко! Здравствуйте!
1: Поближе.
0: Итак, дорогие друзья, смотрите, вот сейчас вас познакомлю. Семья Колбасенко. Из Орска они. Ирина, Дмитрий, Данил и Андрей. Добро пожаловать в наш уютный эфир, друзья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, вот, вы знаете, вот честное слово, вот честно, вот, я вот смотрел за вами, да, и я даже не думал, что вы живете в Орске. Вот честно, вот простите меня вот за такого вот. Ну, я рад, что вы у нас здесь. У нас сегодня, смотрите, включайте, друзья, портал «Смотри радио». Мы здесь, при еде. Мне сразу директор сказал, говорит, мы выбрали тебя, мы знаем, что ты любишь. Вот и все. В общем, давайте-ка вот наш первый блок начнем с того, вот с чего все началось вот у вас. Да, вот, вот, Ирина, вот давайте начнем с самого главного. Откуда вообще появилась эта идея просто сидеть и кушать?
2: Потому что мои дети, муж, все любят покушать и вкусно покушать. Я думаю, ну, это занимает очень много времени. И я думаю, как-то нужно...
0: Совместить приятное с полезным, да?
2: Приятное с полезным. Я начала это делать. И дело в том, что мне это очень нравится. Я училась на повара-кондитера. И
0: а, как, да вы что?
2: Да, как моя учительница Татьяна Геннадьевна Челикина говорила, вы когда в жизни будете делать салат либо бутерброд, вы уже не сможете его не украсить. Вы всегда будете украшать. И у меня действительно так, я не могу не украсить.
0: А вот был какой-то, вот знаете, вот какой-то момент, вот, вот, вот так просто, так доставим камеры, а сейчас все едим, так, все, ложки достали, все едим. Вот с этого момента началось? Или вы вот как-то, вот с какого вот момента, вот именно какой-то переломный момент должен был произойти, когда вы просто начали это все снимать?
2: Это на самом деле году? Все... В каком году?
0: Да.
2: Два года назад. Это когда, Дим?
1: Да.
0: 2024, да. Я просто, знаете, да, можете, кстати, кушать. Вот всем нам сказали, что мы можем есть прямо в эфире. Это первый раз такое у меня. Поэтому вот. Дмитрий, а как вы вот отреагировали на эту идею? Когда вот жена сказала, вот будем снимать все, все наши обеды.
1: Ну, я изначально не сильно в это верил, что что-то у нее получится. Ага. Но всегда ее поддерживал. Всегда знал, что все...
0: А все будет классно. Ну вот, я вот читал, что вы раньше где-то как бы далеко уезжали от семьи, всегда работали далеко, да?
1: Да, я 10 лет прокатался по вахтам, катался в Москву, работал на предприятии, на мясокомбинате.
0: Ага, ну, вот я и понял, почему ваша жена этим и занялась. Чтобы вы куда бы, вы никуда больше не уезжали, а были дома, в семье и всегда. Ребят, здрасте. А вы поближе, можете, к микрофону. Ребята, а вообще в курсе, вот с какого видео все это залетело так? Вы вообще знали, что вы станете знаменитыми не только на Орск, не только на Оренбургскую область, а вообще на весь мир?
3: Нет.
0: Нет? Ну а как, вам нравится это все?
3: Конечно.
0: Я вот потому что, вот, знаете, посмотрел в соцсетях, выложили, и такой смотрю, там из разных стран, из Франции, из Германии, отовсюду вас смотрят, вас все любят. В общем, давайте-ка мы с друзьями с вами еще раз поздороваемся. Зовут меня Жень Куликов, и это семья Колбасенко. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: И сегодня у нас, знаете, такой, хотя сейчас время полдника, мы будем обедать. Поэтому немножко прервемся на музыку, на рекламу, и с вами поговорим пока что за кадром.

0: Гороскоп на Радиохит.
1: Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постели. Стильное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: вашего семейного обеда?
1: Да. А я напоминаю, друзья, мы не на поле чудес, но у нас здесь очень много еды. Просто нас завалила семья Колбасенко из Орска. Это Ирина.

0: Дмитрий, их сыновья Данил и Андрей, они стали известны благодаря блогу о семейных ужинах, который покорил пользователей по всему миру. Вот, понимаете, еще раз вам здрасте, добрый день.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Слушайте, вот у меня вот сейчас блог у меня будет, знаете, под названием так называться. «Жизнь без фильтров и кадр за кадром». Вот смотрите, Ирина, вы на видео всегда такая вот спокойная, а такая вот теплая, комментируете так все. А вот бывает вот что-то за кадром, что там упала ложка там у кого-нибудь, и вы так, ну-ка поднимите, сказала.
1: Такое все бывает.
0: Все бывает, да?
1: Все бывает.
0: Дети кричат на вас там? Конечно. И то есть вы переснимаете, да?
1: А, нет, это в жизни я имею. Я имею в виду жизнь. А так, когда я снимаю, как бы, если упала ложка, то замечательно, кто-нибудь что-то напишет.
0: А,
1: проблем нет.
0: У вас такого нет.
1: Нет, такого нет.
0: Ну, понятно. Дмитрий, а вот вам вопрос на засыпку. А кто на самом деле главный режиссер на кухне у вас? Вот кто самый главный?
2: Конечно же, Ирина.
0: А кто потом моет всю гору посуды у вас?
2: А это у нас Данил и Андрей. У нас с ними дежурство по очереди через день.
0: У вас график дежурств есть?
2: Да, да, да.
0: Вот у меня этот вопрос и был как раз тоже, как на засыпку. У вас, то есть, график дежурств. То есть вы потом дети.
2: Да.
1: Дима так еще интересно придумал. Один дежурит в четные дни, а другой в нечетные дни. И поэтому никто не может запутаться.
0: Как сейчас бензин дают, да?
2: Да, да, да.
0: Так же это. В общем, смотрите, ну, а как вот вы, ребята, смотрите, расскажите. Вам, вот вы когда видите вот эту гору еды, вы, наверное, радуетесь. А потом, когда мыть это все, радуетесь?
3: Посудомойку закинуть и все.
0: Ну посудомойку у вас?
2: Да.
0: А, ну это, ну да ладно тогда, ничего страшного, пойдет все. В общем, дальше такой вопрос. Данила, Андрей, вот мальчики, вот признавайтесь честно, бывает ли такое, что вам, ну вот вообще не хочется снимать обед? Вам хочется какую-нибудь там пиццу, еще что-нибудь, какой-нибудь плохой еды, а мама такая борщ или еще что-нибудь. Бывает такое?
3: Не бывает, я обожаю мамину еду, это очень вкусно, вкуснее всякого фастфуда.
0: Вот и все, понятно?
1: Вы Данил их, просто сам может приготовить
0: тоже
1: вкусную
0: умеет
1: пиццу. Если я не готовлю, он приготовит и всех накормит.
0: Данил, вы тоже готовите?
1: Кстати, он готовит дрожжевую пиццу. Он поставит тесто, оно поднимется. Я даже так не готовлю.
0: Я, знаете, я вообще в этом не понимаю, как что это готовится. Я понимаю, как это есть, понимаете? Вот остальное. А вот всей семье сейчас такой вот вопрос. Бывают ли у вас творческие вот споры? Например, там, нет, сегодня мы снимаем пельмени, а не плов. Как приходите вот к консенсусу, к этому всему?
1: Ну, обычно я подхожу к семье и спрашиваю, кто что хочет. И так вот договариваюсь, что перевесит.
0: А, что перевесит, да?
1: Ну,
2: у вас такого нет. Голосование.
0: А прям голосование у вас?
1: Да, то, что хочет. Я потому что готовлю то, что моя семья любит. Я не готовлю то, что они не любят. Если они что-то не любят, я это блюдо заменяю так, чтобы они его полюбили.
0: Ага, понятно. А вот так не играли, так не делали? Там накидывали, допустим, в какую-нибудь там шапочку там название блюд, и кто вот вытянет какие?
1: Ну, кстати, это идея, как поле чудес можно сделать.
0: Вот, видите? Вот, я вам такую вот идею даю. Ну, а мы пока, друзья, дальше продолжаем здесь об обедать, ну а потом перейдем еще к следующему блоку. А следующий блок, знаете, как назовем? Орск покоряет мир. Вот так.

0: знаете, я очень люблю, ну, вот именно вот такие эфиры, когда я здесь не один, это во-первых, а во-вторых, когда еще и кормят, то это вообще обожаю. Жень Куликов здесь и семья Колбасенко. Здравствуйте, друзья, еще раз.
1: Здравствуйте.
2: Привет.
0: Вот, теперь вас слышно. Вот, видишь, подкрепился, поел сейчас за кадром, и теперь тебя слышно. Ну, вот, вообще, расскажите, вот, ну, вообще, давайте про детей вообще. Вы вообще где? Вы в школах учитесь, да? В каких классах?
3: Девятый?
0: Шестой. Сейчас вот вы в девятый уже перешли, да? Сейчас у вас это. Потом дальше как? Будете дальше учиться, нет?
3: До 11.
0: А потом, вот мне вот этот вопрос вот важен. Вот смотрите, сейчас вот, значит, вы закончите. Они же потом уедут куда-то поступать?
1: Конечно.
0: Или вы их не отпустите?
1: С удовольствием отпущу. До этого момента.
0: С удовольствием.
1: Дети должны взрослеть, и у них должна быть своя жизнь.
0: Вы понимаете, что вам надо придется самим потом готовить?
3: Да. Я буду на кулинара учиться.
0: А, вы на кулинара будете учиться?
3: На повара?
0: У вас слышно плохо, там вот, ну, тут микрофон поближе. На повара, да, хотите? На кондитера или какого? Или вообще?
3: Вообще повара.
0: Ну, слушайте, ну это хорошо. Вот это вот что значит, что мама, так сказать, вот вложила в детей. Так, ну а ты что? Привет. Ты такой грустный. Ну ладно, стесняется пока. Ладно, смотрите, давайте, знаете, о чем поговорим? Вот то, что Орск реально покоряет весь мир. Вот, Ирина, это невероятно, но ваши видео смотрят из Франции, там, США, а вообще отовсюду. Я вот это посмотрел, там вышел, да, вот этот вот пост, то, что вы к нам придете, а там на английском, на всяких разных языках пишут, там, удачи вам желают, где посмотреть и все такое. Как вам это? Вы вообще читаете комментарии все?
1: Я, конечно, читаю и реагирую всегда на комментарии. Мне очень приятно, когда мне такое пишут. И хочется, чтобы вот мой лайк, вот, да, вот этого комментария, это как вот чуточку тепла.
0: Огонек
1: вот,
0: такой,
1: да? Да, огонечек для человека, семейный, который это написал. Потому что ему очень приятно также, что я реагирую на это все. И мне очень приятно также читать.
0: А вот, Дмитрий, скажите, вот вопрос такой. Как вы думаете, почему вот ваши, вот наши просто, да, макароны по-флотски, жареная картошка, такое вызывает вот восторг в соцсетях?
4: Ну, потому что, мне кажется, людям действительно хочется простых блюд, которые можно сделать очень легко и быстро.
0: А еще, знаете, мне кажется, это семейная обстановка. Вот потому что, знаете, вот я, вот было у меня такое, я вот путешествовал, да, и там смотрю, вот они какая-то семья там из-за границы. Они какие-то, вот у них нету даже общения между собой какого-то семейного. Они сидят как куклы, поели, так как-то это строго ушли. А здесь вот, понимаете, здесь вас смотришь и как-то погружаешься. Вот как будто вот то самое детство, когда вот вместе с семьей сидишь, с бабушкой, там, с дедушкой, с мамой, с папой. И вот, наверное, вот это им не хватает. У них этого нету, у них, наверное, этого не принято.
4: Да, мне кажется, тоже, что атмосфера уюта. И многие из них пишут, что хотят к нам в гости.
0: А, ну, хотят в гости. Ну мы понимаете, вот к вам хотят гости, а мы вас пригласили к нам в гости. Мы тоже хотим.
1: Кстати, я вот недавно тоже говорила, что почему все хотят к нам? Пригласите нас в гости, вот вы нас пригласили.
0: Вот видите,
1: спасибо вам
0: но
1: огромное.
0: Со своей едой. Мы приглашаем.
1: Мы всегда со своей едой приходим. Либо, если на улице бы сидели, муж бы шашлык замариновал, а здесь вот так.
0: Так, следующий эфир мы проводим, друзья, на улице. Мы можем прям завтра на шашлыки. И, конечно, вот вопрос такой, вот вообще всей семье. Участвуют ли в ваших ужинах еще помимо вас, ну, как сказать, персонажи, наверное, члены семьи, там, бабушки, дедушки, может быть, там, друг третьей сестры, там, деверь, сват, кто-нибудь вообще участвует с вами?
1: Кто у нас, если в данный момент я собираю за обед или ужин, все люди,
0: по 600
1: они
0: рублей.
1: Они все садятся за стол. Если друг у Данилки в доме, то в любом случае я всегда его за стол приглашу. Если у Андрея друг также. Мама, когда жила у нас в Новоорске, я звоню: мам, у нас ужин. Мама такая: я уже устала ужинать у вас. А муж поедет, маму заберет, привезет, накормит, увезет.
0: А вам не нужен третий сын? Правда, лысый, но ничего, как бы я могу есть.
1: Мы можем и вас позвать на ужин. Поверьте, всем хватит.
0: Спасибо большое.
4: Готова усыновить.
0: Ну что ж, друзья, эта семья готова усыновить. Вы слышали? Все, я пошел.
4: Теперь мы многодетная семья.
0: Отец, мать. Ну что ж, друзья, семья Колбасенко здесь. Под бурные аплодисменты даже специально. Вот, знаете, у нас есть люди, которые вот они записывали. Вот поставлю специально вам. Вот, спасибо, что вы с нами. Давайте немножко опять прервемся, послушаем музыку, посмотрим радио, ну и пообщаемся совсем скоро. Не переключайтесь, друзья.
5: Стильно. В твоем ритме, как всегда, смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.

0: Уборочный «Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: друзья, мы все привыкли, что блогеры, это где-то там, где-то далеко. А оказывается, у нас есть свои такие именитые, семья Колбасенко. Здравствуйте, еще раз здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Семья, которая действительно, ну, набрала популярность даже за рубежом, потому что они просто едят в семейном кругу. Хороший такой ужин, обед и вот такой вот контент, друзья. Но смотрите, вот, Ирина, на вашем столе вот всегда еда, которая многих возвращает в детство. Это чебуречки, на бешбармак, да, пирожки, вкусняшечка всякая вот. А есть ли у вас такое коронное блюдо, ради которого вот вся семья готова собраться за столом в любое время вообще? Вот прям коронный, который вот нравится вот абсолютно всем.
2: Мне кажется, это бешбармак. Его все любят. Я его не так часто готовлю, чтобы прям его очень сильно ждали.
0: Это как, знаете, как раньше. У нас раньше, знаете, какое детство было? Если пельмени, то это уже Новый год наступил. Понимаете, вот у вас так, видимо, бешбармак, это вот прям вау. И вот мы, знаете, за кадром разговаривали, как, кто готовит манты. И мне здесь Ирина посоветовала. Давайте вот расскажите, как вы готовите манты.
2: Я беру мясо, нарезаю обязательно кубиком, лук кубиком, добавляю тыкву кубиком и...
0: Так, тесто кубиком, и все, кубически.
2: И формую манты, и получается очень вкусно.
0: То есть тыква. Я вот первый раз услышал, что туда добавляют тыкву. Но мы делали с картошкой всегда.
2: Кто-то боится, что будет привкус тыквы. Его не будет.
0: А его не будет, да?
2: Нет. Самое главное, не натирать на терке, как у меня подруга.
0: Ой, не надо, это как пережеванное.
2: Натерло на терке кубиком, все кубиком нарезаем.
0: Ничего не трите на терке и не кладите туда. Мясо вот это натрут, как будто вот переживали и дали. Это ужасно, да. А приятного аппетита всем, да? В общем. И так, вот смотрите, вам сейчас такой вот вопрос, ребятки. Ребят, когда вы вот вырастете, вот там уедете, да, вот вы понятно, вы это уже нам сказали, что будете поваром, да? А ты?
3: Я еще не знаю.
0: А ты кем хочешь стать?
3: Не знаю.
0: Пока ем, и все, и отстаньте от меня, да? Я когда ем, я глухонем, да? А вот, Дмитрий, а еще вот вам такой вопросик. Как вы считаете, в чем секрет того, что за вашим столом всегда такая вот теплая атмосфера? А в чем секрет?
1: Я думаю, это просто домашний уют, опять же, к нему вернемся.
0: Да, вот, любовь это... семьи.
1: Да, вот наша дружная семья, да.
0: Вот это действительно. И всей семье. Вот какой самый смешной и неожиданный вообще комментарий вы когда-либо получали под свои видео? Было такое?
2: Был такой комментарий. Англичанин написал: благодаря вашим видео я начал учить русский язык.
0: Да вы что?
2: Меня это так рассмешило, я до сих пор помню.
0: Теперь он знает, как не потейтос, а картошка.
2: И потом мне тоже встречались такие комментарии. Мне было так интересно, ну... Вот наше видео заставляет англичан или другие страны выучить русский язык. Они так хотят нас понимать, так хотят быть нашей частью.
0: А они не смогут этого. У них нету такого чувства. У нас, понимаете, у нас вот это действительно... Вы вот реально показываете вот эти вот семейные ценности. Вот этот уют семейный. И у них этого нету. Они холодные, они расчетливые, у них всегда это. Вот и поэтому вы притягиваете своих подписчиков к себе. В общем, давайте, друзья, сейчас мы дальше... послушаем музыку, потом у нас блиц-опрос, с вами поиграем, и потом еще ждет вас, ну, ладно, это потом.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: Это вроде бы не поле чудес, но мы тут едим. Тоже, понимаете, у нас сегодня семья Колбасенко, друзья, блогеры, семейные блогеры, которые действительно покорили не только Орск, не только Восточное, там, не только Оренбуржи, не только Россию, а вообще весь мир. Скоро инопланетяне будут. Там какой-то бешбармак, вкусно. В общем, смотрите, у нас сейчас, давайте поиграем. У нас есть блиц-опрос. То есть у вас 45 секунд. Я включаю таймер, я говорю прям вопрос, вы сразу отвечаете. Буду показывать вот так по очереди. Понятно? Готовы?
1: Давайте.
0: Вы готовы, дети?
2: Давайте попробуем.
0: Помните, да, мультик? Вы готовы, дети?
3: Да,
0: ну
3: капитан.
0: Все. Я капитан. Все, погнали. Итак, первый вопрос. Кто в семье съедает самую большую порцию?
2: Данил.
3: Я.
1: Данил.
0: Вот так. Второй вопрос. Что быстрее исчезает со стола, пирожки или манты?
2: Пирожки.
1: Манты.
3: Манты.
0: Угу. Третий вопрос. Если бы ваш семейный ужин был фильмом, как бы он назывался? Там миссия невыполнима, съесть все.
1: Да, миссия невыполнима, съесть все.
3: Быстрое поедание.
0: Смотри, повторил. Четвертый. Кто чаще всех просит добавки, когда камера уже не пишет?
2: Данил.
3: Я.
1: Данил.
0: И вопрос 5. Одно слово, которое описывает ваши семейные обеды.
2: Семья, уют.
1: Семья, любовь, уют.
3: Уют.
1: Уют.
0: Вот ты за братом все повторил. Ну что ж, дорогие друзья, вот они, молодцы. Семья Колбасенко. Давайте аплодисменты вам лично.
2: Спасибо.
0: Ну и, конечно, смотрите, мы вам тоже хотим подарить сегодня от нас подарки. Вы нам столько всего приготовили, а мы тоже вам подарки. Итак, Дарья, выносите подарки в студию.
2: Ух ты.
0: Вот такие вот стаканы, друзья, на orsk.ru. На память будете пить в семейном, так сказать, очаге. И, конечно же, пить теплый чай, потому что уже, знаете, холода настали. Ну и, конечно, давайте приветы свои хоть кому передавайте. Спасибо. Давайте большое. С вас начнем.
2: Ну, привет, привет своим всем друзьям. Они все сами меня знают.
0: Ага.
1: Передаю привет моим любимым подписчикам. Они меня сейчас смотрят.
0: Да,
1: всех
0: да,
1: вас
0: да,
1: люблю,
0: да.
1: Всех целую.
0: Так, ну вы классу хотели.
3: Передаю привет Лере, Софье и моему другу Владу.
0: А кто такие Лера и Софья? Одноклассницы? А всему классу? А учительницы?
3: Передаю привет всем учителям.
0: А всем учителям, да. Всем, кому хочешь.
1: Передаю всем, кто меня знает.
0: Ну все, все тебя узнали. Он, как вы знаете, он, мне кажется, как будто вот главный здесь в семье. Он такой мини-директор.
1: Контролирует
0: всех. Такой, сидит спокойный, выдержанный такой, молодец. Ну что ж, дорогие друзья, я вам желаю больше подписчиков, больше вот таких семейных ужинов, обедов. Вы обязательно это все цените, потому что вот эта семья, ваша семья создает уют, который, видите, которому даже завидуют за границей. Вы молодцы. Спасибо, что к нам пришли. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Пока.
4: Всегда есть время отдыха.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Бузулукском районе у пьяного водителя конфисковали второй автомобиль. 17 января 2026 года мужчина в пьяном виде ездил по дорогам села Полимовка, хотя ранее уже был наказан за аналогичные нарушения и лишился автомобиля. Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 3 года. Кроме того, автомобиль, принадлежавший осужденному, конфисковали в доход государства. Таким образом, мужчина во второй раз лишился транспортного средства из-за вождения в состоянии опьянения. Доля россиян, которые не могут найти работу год и дольше, выросла почти на 13,5%. В прошлом году показатель составлял менее 10%. По данным Росстата, число таких граждан достигло примерно 226 тысяч. В среднем поиск работы занимает 5 месяцев. При этом женщины ищут новую должность почти на месяц дольше мужчин. Среди тех, кому труднее трудоустроиться, называют молодежь и людей предпенсионного возраста, а также секретарей, администраторов и менеджеров по продажам. Спрос на лесорубов в России за январь-август 2026 года увеличился на 23%. При этом предлагаемые им зарплаты приблизились к 100 тысячам рублей в месяц. Мебельщики заняли вторую позицию по уровню средних заработных предложений в отрасли. Работодатели в среднем готовы платить им 97 тысяч рублей в месяц, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Эти специалисты занимаются изготовлением мебели и отдельных деталей из древесины, используя различные материалы, инструменты и оборудование. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, интересный факт. Во Франции запрещено целоваться на железнодорожных путях. Романтика опасна. Слушайте и смотрите радио дома, друзья. Ну что ж, в этом часе расскажу про праздники совсем скоро. Ну и, конечно, разыграем вкусняшки.
2: Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 29 сентября, 2026 год, вторник. И какие праздники сегодня можно отметить? Сейчас расскажу. Сегодня Всемирный день... сердце. Также сегодня осеннего одиночества день. День печенья, неважно какого. День рождения там отоларинголога. В общем, день идущего к реке. А что у нас за границей? За границей день кофе. День кофе. День счастливого гуся. Если хотите посмотреть на счастливого гуся, включайте «Смотри радио». Тут я. В общем, и день кофе. Везде практически день кофе. И день кукурузы еще есть. Вот. А что было в истории, сейчас расскажу. В Лондоне в этот день, в 1650 году открылось первое в мире брачное агентство. В 1907 году в Петербурге началось движение трамваев. Вот это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе со «Смотри радио». Ну а всю подробную информацию можете увидеть на kalend.ru. Реклама.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
6: К чистоте во всем стремитесь
5: и старайтесь сильно не сорить.
6: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Да, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник про наш родной край, и отвечайте верно. Вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания». Категория 12+. Кто дозвонился? Здрасте. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Скрипкина Юлия.
1: Юлия, а вы у нас выигрывали уже?
2: Нет, первый раз.
1: Юлия, ну что ж, у вас, смотрите, у вас не будет права на ошибку. Не будет. Нужно ответить сразу, как чувствуете. Понятно? Итак, смотрите.
2: Ой, да.
1: Вопрос. Кем был арчанин Александр Яковлевич Тынцер? Тынцнер. Тынцнер, вот. Да. Александр Яковлевич Тынцнер. Вот. Вот так вот. И смотрите, три варианта ответа. Вот даже не думайте, вы все равно не, ну, не, мы не знаем. Просто надо просто вот пальцем в небо. Вольный провизор Орской аптеки, участник Великой Отечественной войны или купец первой гильдии? Как вы думаете, кто?
2: Может быть, купец?
1: А может быть и нет? Нет, это не купец. А может... Давайте привет передавайте.
2: Привет всем, всему Орску.
1: Ладно, ну давайте, вы не расстраивайтесь, ладно?
2: Угу,
1: Юлия,
2: хорошо.
1: Давайте, хорошего вам дня. Так, кто-то еще до нас звонит. Здрасте.
3: Здрасте.
1: Вас как звать?
3: Олеся.
1: Олеся, Олеся, Олеся. Ну что ж, смотрите, вы слышали вопрос?
3: Слышала.
1: Ну как вы думаете, вольный провизор? Как?
3: Провизор.
1: Думаете?
3: Провизор.
1: Ну ладно, правильно. Вот так вот Олеся пришла и разнесла всех и забрала вкусный бокс. Давайте-ка привет и передавайте всем.
3: Передаю привет своим детям,
1: ага.
3: Мужу, своим сотрудникам и всем хорошего настроения.
1: Спасибо вам, Олеся, огромное. Вы сейчас никуда не уходите. Расскажу, где получить подарки, хорошо?
3: Хорошо.
1: Вот видите, как все очень легко и просто, друзья. Узнать больше о подлинности и подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Вот здесь, знаете, бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 06 07 ООО «ОТК Город Орск, проспект Мира 21, Угренсту 15 565 801 83 39.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: да, про любовь, про еду. И у нас, смотрите, да. У нас тут мукбанг свой. Это, как говорится, когда ушли гости, а мы доедаем.
1: Да.
0: Вот ты видела, да?
1: Вы слышите, как я ем, мне очень вкусно.
0: А мы тоже ели. А Димка все тарталетки унес, домой спрятал.
1: Какой Димка молодец, он еще не успел уйти, кстати.
0: А мы сейчас его догоним.
1: Мы сейчас догоним.
0: Ну-ка, кинь в него что-нибудь. В общем, смотрите, Кристина Бурова уже... А, кстати, тут спросили. Говорит, Лиана написала. Привет, выпуск с семьей Колбасенко уже был. Он уже был, но вы можете всю подробную информацию, все подробности, все видео посмотреть на orsk.ru. Совсем скоро все выйдет. У нас сегодня прямо здесь мы кушали.
1: Да, я тоже кушаю.
0: Ты кушай
1: пока. Нет, кушают дети и короли. А мы кто в этом?
0: Королевы. Мы будем тоже сейчас кушать и радио смотреть и слушать.

0: Реклама. Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга пищевая «Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33-04-70.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, поздним вечером будет плюс 10. В Оренбурге сейчас плюс 19, поздним вечером плюс 9. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 18, поздним вечером плюс 10, плюс 11. Ну а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местные. Местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохи.
1: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: насыщенный день.
1: Да,
0: насыщенный день. В общем, ну что, как вы?
1: Мы отлично. У меня была сейчас очень крутая фотосессия.
0: Порушение пошло какое-то.
1: В нестандартном месте, знаешь.
0: Ну, знаете, ну это всегда так надо. Ну, ты выложишь это?
1: Конечно.
0: В общем, друзья, смотри, вот такой вот спектакль Джузеппе здесь на Смотри Радио. Дальше будет у нас Кристина Бурова.
1: Да.
0: Ей оставили столько вкусняшек.
1: Да, я счастлива.
0: Да, просто. Вот съешь их все это, чтобы я ничего завтра никому не осталось.
1: Я тоже мукбанг сниму, где все буду есть.
0: Да, ешь. Приятного тебе аппетита.
1: А
0: хорошего.
1: Тебе хорошо отдохнуть.
0: Спасибо. Пока.
1: Пока.
0: Пока.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На портале госзакупок объявлен тендер на ликвидацию несанкционированных свалок в Ленинском районе за 700 тысяч рублей до 20 декабря 2026 года. Исполнитель будет убирать и вывозить отходы вручную и механизированно. Больше всего жалоб на мусор поступает из поселков Первомайский и Никель, где после садового сезона оставляют сухостой и стройматериалы. Напоминаем, ботву и ветки нужно измельчать или вывозить на площадку для крупногабаритного мусора. Мужчина из Бузулукского района уже попадался на пьяной езде. Его наказывали, лишали прав и даже конфисковали машину, но урок не пошел впрок. 17 января 2026 года он снова выпил и поехал кататься по дорогам села Полимовка. На этот раз суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей и лишил права управления транспортом на 3 года. Автомобиль, на котором он ездил, конфисковали в доход государства. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство, Минздрав, Минфин и другие ведомства. Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. По данным Росстата, за последние 4 года показатель увеличился на 25%. Сейчас отдельные ограничения на продажу вейпов могут вводить сами регионы, однако общенационального запрета нет. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации и профильном комитете Госдумы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Кристина Бурова на связи, говорит вам с удовольствием добрый вечер. Итак, мы с вами отработали, важные дела сделали, быть может, прям чуть-чуть этих осталось, а значит, мы готовы задуматься о том, как же хорошо мы сегодня будем отдыхать. Если вы еще в пути, не дома, пора бы задуматься, а быть может, вы сегодня хотите угостить себя чем-нибудь более вкусным и приятным, а не обычной пищей, быть может, хотите себя еще чем-то побаловать. В общем-то, задумайтесь об этом и позвольте себе провести этот вечер себе в сладость. Ну а мы, конечно же, сопроводим вас самой подходящей музыкой. Здесь в эфире радио Хит Алекс Уоррен, Forever Dream впереди.

0: Вкусный набор.
1: Знание полезно. Призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
10: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Знаете, каждый справляется со своими проблемами по-разному. Кому-то нужно вдохновиться, узнать, чего ты достигнешь, а кому-то нужно просто узнать, что кто-то живет хуже, чем вы. Да, и этого достаточно. Вот и я решила вас вдохновить, если вдруг вы уже устали ходить на работу и жалуетесь на то, что слишком много работаете, то я вам расскажу про историю одной молодой пары. Она встает в 4 утра, чтобы ехать на работу в Москву из Калужской области. Только дорога занимает 3 часа, и это их каждый обычный день. Так что, дорогие друзья, никто из нас в 3 часа, я надеюсь, не встает. И это уже повод порадоваться за то, что у нас как минимум лучше обстоят дела, чем у них. Вот так и всегда. Если появляются сложности, нужно понять, что все-таки мы живем с вами хорошо и продолжать жить лучше вместе с музыкой в эфире радио Хит. Мизма, Hello, Dahlia, следом Дима Билан. Держи, встречаем.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
7: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.

0: за котлами в газовик.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Эта песня переводится как «опасная». И, ну, я так понимаю, там же женщина поет. Получается «опасная». Но знаете, что я думаю? Что есть много вещей, которые мы считаем опасными, а они на самом деле таковыми и вовсе не являются. Но у нас работают какие-то, знаете, привычки, которые сформировались еще у наших предков, которые, знаете, на животных охотились. Вот эта вот вся история. Ну, в общем, о чем я говорю? Допустим, хочет человек что-нибудь приятное написать тому или иному человеку и не пишет, потому что чего-то боится. Я не знаю, будь то это отвержение или еще какие-то более страшные последствия, но на самом-то деле все не так страшно. Страшнее сидеть и думать, что же вам бы ответили на эти послания. Вот и не думайте, пишите, проявляйтесь и делайте это в том числе у нас в эфире Радио Хит. У нас есть портал smotri.radio, который привлекает все ваши сообщения и, конечно же, сообщает и здесь в эфире Радио Хит и на канале Смотри Радио, ну и также номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Действуйте.
1: Смотри радио.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 17, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 12. Ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент. Ночью слабый термометр опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 5, завтра днем плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Бузулукском районе у пьяного водителя конфисковали второй автомобиль. 17 января 2026 года мужчина в пьяном виде ездил по дорогам села Полимовка, хотя ранее уже был наказан за аналогичные нарушения и лишился автомобиля. Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 3 года. Кроме того, автомобиль, принадлежавший осужденному, конфисковали в доход государства. Таким образом, мужчина во второй раз лишился транспортного средства из-за вождения в состоянии опьянения. Доля россиян, которые не могут найти работу год и дольше, выросла почти на 13,5%. В прошлом году показатель составлял менее 10%. По данным Росстата, число таких граждан достигло примерно 226 тысяч. В среднем поиск работы занимает 5 месяцев. При этом женщины ищут новую должность почти на месяц дольше мужчин. Среди тех, кому труднее трудоустроиться, называют молодежь и людей предпенсионного возраста, а также секретарей, администраторов и менеджеров по продажам. Спрос на лесорубов в России за январь-август 2026 года увеличился на 23%. При этом предлагаемые им зарплаты приблизились к 100 тысячам рублей в месяц. Мебельщики заняли вторую позицию по уровню средних заработных предложений в отрасли. Работодатели в среднем готовы платить им 97 тысяч рублей в месяц, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Эти специалисты занимаются изготовлением мебели и отдельных деталей из древесины, используя различные материалы, инструменты и оборудование. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Ваша Лил Кристи на связи. Залетаем в новый час. 19.05 на наших студийных. И мы готовы развлекаться. Да, я помню, что сегодня не пятница, не выходные. Но знаете, именно нестандартные вещи заставляют наш мозг развиваться, думать по-новому, а значит продлевать нам жизнь. Да, я думаю, все мы в курсе, то, что если будешь много думать, будешь болеть всякими неприятными болезнями, забывчивостью намного позже. И мне кажется, это замечательно. Так вот, почему бы поступить сегодня нестандартно и сделать что-то, что вы бы ни в коем случае не сделали в этот же день? Я думаю, можно попробовать провести такой эксперимент и посмотреть на свою реакцию. Я больше чем уверена, что она будет положительной. Ну а самые яркие свои эксперименты, конечно же, продолжаем проводить под самые подходящие музыкальные мотивы. Берем их также сам.

0: На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами хит-мюзик-чарта были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
5: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В «Мегарай». Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. «Мегарай». Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
6: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить. Быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Пока мы с вами медленно плывем по волнам радио Хит, конечно же, пришло время напомнить о том, что приплывем-то мы в любом случае к завтрашнему дню намного быстрее, чем мы ожидаем. И к этому моменту нужно быть хотя бы немного, готовым. И мы приготовимся, у нас рубрика «Гороскоп» уже собрана, ожидает вашего внимания, а услышите вы ее буквально через песню.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А знаете ли вы, какое завтра число? Правильно, 30-е. Возможно, вы не успели подумать, но самое главное что? Чтобы подметить о том, что это будет последний день сентября. Дальше октябрь пойдет, а потом и дальше пойдет. В общем-то, про что я говорю? Про то, что вот так вот быстро пролетает месяц, и, конечно, каждому дню в таком случае нужно больше уделять внимания. Что и мы попробуем сделать при помощи рубрики «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Лучший способ завтра отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – это заняться физическим. Ну а если вам осточертел созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение.
2: Телец.
1: У вас есть неплохой шанс получить признание. Правда, для этого придется что-нибудь сделать, что именно неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.
2: Близнецы.
1: Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
2: Рак.
1: Завтра вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном. Но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Постарайтесь.
2: Лев.
1: Не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей.
2: Дева.
1: Постарайтесь не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
2: Весы.
1: Вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие. Так от него будет хоть какая-нибудь польза.
2: Скорпион.
1: Завтра у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. Но если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, придется речь готовить в письменном виде.
2: Стрелец.
1: День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется.
2: Козерог.
1: Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Не так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
2: Водолей.
1: Завтра самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б, телефон 25-33-73.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж. I'm a

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

знаете что, а мы радио вообще-то современное, я думаю, вы догадывались, поэтому помимо радио, конечно, у нас есть наши соцсети, у нас есть наши группы ВКонтакте, Телеграме и Макси, называются они «Смотри радио», и там, конечно же, содержится больше информации, по крайней мере, она в постоянном доступе, и вы точно ее не прослушаете в нашем эфире. Все наши рубрики, гости, подарки и мероприятия, все, что вас может заинтересовать и сделать вам подарок, это там имеется, так что я бы как минимум по этой причине туда непременно зашла. Ну и, конечно, наша внутренняя жизнь, рубрики и прочее-прочее важное, смешное, интересное там также находится. Заходите, смотрите и улыбайтесь вместе с радиохитом. А мы еще и подарим вам хорошую музыку в подарок.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Смотри радио. На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На портале госзакупок объявлен тендер на ликвидацию несанкционированных свалок в Ленинском районе за 700 тысяч рублей до 20 декабря 2026 года. Исполнитель будет убирать, вывозить отходы вручную и механизированным. Больше всего жалоб на мусор поступает из поселков Первомайский и Никель, где после садового сезона оставляют сухостой и стройматериалы. Напоминаем, ботву и ветки нужно измельчать или вывозить на площадку для крупногабаритного мусора. Мужчина из Бузулукского района уже попадался на пьяной езде. Его наказывали, лишали прав и даже конфисковали машину, но урок не пошел впрок. 17 января 2026 года он снова выпил и поехал кататься по дорогам села Полимовка. На этот раз суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей и лишил права управления транспортом на 3 года. Автомобиль, на котором он ездил, конфисковали в доход государства. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство, Минздрав, Минфин и другие ведомства. Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. По данным Росстата, за последние 4 года показатель увеличился на 25%. Сейчас отдельные ограничения на продажу вейпов могут вводить сами регионы, однако общенационального запрета нет. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации и профильном комитете Госдумы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 41 копейка, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Крис, я с вами на связи. Да, новости уже прослушали. А дальше песня была от Медузы и Хенрика Мамайла. Они же открыли этот час своим треком Don't Wanna Go. Знаете, не хочется идти домой и не нужно, особенно если время свободное остается. Как-никак погода еще, знаете, хорошая, не совсем осенняя, что уж говорить о зимней. Да и, кажется, зимней особенно погоды у нас не будет с вами в Восточном Оренбурге. Но я вам говорю про то, что нужно пользоваться этой возможностью и, конечно, позволять себе дышать свежим воздухом. Это полезно, это спортивно, ну и, конечно же, продлевает жизнь. А мы с вами жить хотим и жизнь любим. По крайней мере, с Радиохит уж точно полюбим. И музыка у нас как раз-таки на это и подталкивает. Сами все поймете и прослушаете. Боб Синклер и Кьеза, I Can't Wait. И далее, следом Рита Дакота, спички.
2: Будь ярче, смотри, радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними

0: местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка шоу».
3: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Радио Хит всегда с любовью относится к нашим радиосмотрителям, поэтому мы заранее вас предупреждаем обо всем, чтобы вы жили спокойно и счастливо. В общем-то, что нам выкатили психологи? Они рассказали, что осенью отношения в парах могут ухудшаться. Из-за недостатка света, сырой погоды, усталости и проблем со сном люди чаще негативно реагируют друг на друга, проявляют меньше эмпатии и сложнее находят компромиссы во время конфликтов. Для некоторых пар осень становится временем переосмысления отношений, когда наружу выходят накопившиеся обиды. Но мы, дорогие друзья, с вами, когда знаем, из-за чего может быть проблема, начинаем задумываться, как ее исправить и, конечно же, вовремя себя останавливать. Так что, если вдруг вы внезапно злитесь на своего партнера, вспомните, что это не он виноват, а осень. Ну и порадовать его все так же можно у нас на портале smotri.radio. Действуйте и слушайте музыку вместе.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи выгодно покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Взгляни на мир

Напоминаю, что любое ваше сообщение может оказаться здесь, в эфире Радио Хит, и для этого не нужно много стараться. Нужно лишь ваше желание, интернет и, конечно же, наш портал smotri.radio. Именно на нем вы можете написать любое сообщение абсолютно любому человеку. Ну и, конечно же, оно появится и в эфире, и на нашем канале Смотри Радио. Открывайте его и пишите самое важное, нужное, а мы действуем. В общем-то, вы можете поздравить кого-то, порадовать, написать поздравления, приветы или даже извинения, а быть может, кого-то даже куда-то позвать. Выбор за вами. Я вам также напомню про наш номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну, а вы принимайте решение, где проще написать, и непременно действуйте. Ну и, конечно же, вдохновляйтесь при помощи музыки здесь, в эфире Радио Хит.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 13, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 9, ночью ожидается плюс 3, завтра днем температура поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью стопы термометра опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 5, завтра днем плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Целиком и полностью согласна с исполнителями этого трека. Hugel, French Montana, Дэвид Гетта и Айден Мартин пели для вас Shine. Я тоже думаю, что нужно сверкать. Вне зависимости от ситуации, места или обстоятельств, нужно всегда проявлять свои самые лучшие стороны и делиться своим светом с окружающими людьми. Разве это плохо? Я тоже думаю, что нет. Поэтому, если вдруг кто-то вас окружает очень приятный и любимый, не забывайте подарить ему лучик своего света и, конечно же, порадовать его этим вечером. Ну а мы продолжим радовать вас всех нашими лучиками Радио Хит. И, конечно же, будем излучать их при помощи нашей самой любимой музыки. Элла Хейхалиф и Дайф Интами. Далее, следом Рома Кенга, ты будешь счастливой.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего.

0: В магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Надеюсь, головокружение никто не испытывает, как в треке Авалона Рукстона. Собственно, его мы прямо сейчас и слышим. Но я здесь, чтобы рассказать, что будет после этого головокружения музыкального. А после этого мы с вами отправимся в будущее и узнаем, чего нам ожидать от завтрашнего дня. Ожидайте и вы.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 30 сентября. Завтра будет на календаре середина недели и последний день сентября. Я думаю, нужно как-то знаменательно все-таки эту дату отметить. Конечно, не пятница у нас, но это не помешает нам подвести итоги и сделать самые важные дела, чтобы их принимать было полегче хотя бы немного. Давайте посмотрим, что же нам посоветуют звезды в гороскопе от Радио Хит.
2: Овен.
1: Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – это заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение.
2: Телец.
1: Завтра у вас есть неплохой шанс получить признание. Правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно. Лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.
2: Близнецы.
1: Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
2: Рак.
1: Вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь.
2: Лев.
1: Не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла. Не важно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей.
2: Дева.
1: Постарайтесь не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
2: Весы.
1: Вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие, так от него будет хоть какая-нибудь польза.
2: Скорпион.
1: У вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. Но если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, им придется готовить речь в письменном виде.
2: Стрелец.
1: День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний точно не останется.
2: Козерог.
1: Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
2: Водолей.
1: Завтра самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Кристина Бурова еще в эфире, и пока я здесь, напоминаю, что любые ваши послания я еще могу передать и, конечно же, отправить на наш канал «Смотри радио». Открывайте наш портал «Смотри.радио». Если что, портал — это сайт, а то, быть может, кто-то не понял. Самое главное, что именно там сразу же можно отправить свое сообщение. Не обязательно его подписывать. Главное — понять, чего вы хотите и кого вы хотите им порадовать или предупредить, или, быть может, вы хотите поделиться чем-то со всеми нами. В общем-то, открывайте его и действуйте, либо берите наш номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме, также работает. Пользуйтесь, дорогие друзья, для вас делаем, чтобы вы радовались и радовали окружающих. А как помните, карма не стоит на месте, непременно вас за это вознаградит. А мы, конечно же, ваши самые яркие моменты украсим самой подходящей музыкой. Эры Травы и Фатаны Немченко впереди, делаем громче, танцуем.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 12, ночь ожидается плюс 5, завтра днем плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 9, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 6, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: 22.03 на наших студийных. Прямо сейчас строчка появилась перед моими глазами, а значит, время продолжает лететь. Вот ничего с этим не сделаешь, но я говорю всегда, что если время мы не поменяем, мы можем поменять свои дела, чтобы они непременно нам понравились, и мы не считали, что время упустили его впустую. Тем не менее, мы сейчас об этом меньше думаем. Мы думаем больше о том, как бы нам отдохнуть и поскорее отправиться спать, чтобы как следует выспаться перед очередным рабочим днем. О работе не думаем на ночь глядя сразу, чтобы кошмаров не было. Думаем только о хорошем и слушаем только хорошее, чтобы снились самые сладкие сны и спалось крепче всего. Usual My Angel, Ultra Nate, Move into the Sun. Далее следом Леонид Агудин и Владимир Пресняков. Аэропорты.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slow Down были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart'а были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
2: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо».
3: Устали от серого асфальта?
2: Пора взлетать! Встречайте! Абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море! Позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от

отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи.

А я к вам с абсурдными новостями. А может и нет, может это уже абсолютно нормально, я не знаю. Просто вам давайте расскажу для начала, что произошло. В общем-то, аренду нянь для взрослых дядей запустили в Москве. Да, всего за 20 тысяч рублей уставшие мужчины могут нанять себе няню, которая присмотрит за ними и вернет их в детство. Няня обещает баюкать, обнимать и гладить по голове и внимательно слушать больного ребенка. При этом, конечно же, никаких более близких моментов не предусмотрено и не подразумевается. Причем самое главное это что, если есть услуга, значит есть и спрос, и он очень огромный. В день пишут около 100 мужчин. Представляете? И это только Москва, а быть может лишь Москва, мы еще не знаем. Интересно просто знать, что думаете вы, и, конечно же, подкинуть вам идейку для вечернего разговора. А почему бы и нет? Сплетни укрепляют жизнь, тем более общение — это всегда хорошо, а музыка для общения уже на подходе.

0: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25

Время зачитать ваши сообщения. Написал, а непонятно, кто написал. Не подписали имя, ну я зачитаю сообщение. Добрый вечер, хочу передать привет Камиле, Вике, Руслану, Карине, Ереме и Алие. Давайте пить уже. А что пить будете, квас или газировку, или, быть может, чай? Очень интересно, ну в любом случае отличного вам чаепития. Пожелаю, пожалуй, так. Ну и, конечно же, давайте все откликайтесь, дорогие друзья, и отвечайте своему другу взаимностью, отправляйтесь по его сообщению именно туда, где вы должны будете собраться. Написал также Сергей: «Жинка, ты жаба». Вот такие вот приятности. Ну, видимо, это очень мило. Наверное. От Жинки ждем ответ в таком случае. Ну и также от Сергея Ивановича, как всегда, прилетели приветы. Сергей Иванович, вам привет в ответ и огромное сердечко в кадр. Ну, а мы двинемся дальше. Дивак, Slow Down, далее, следом небольшая рекламная пауза.

0: Реклама.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 11, ночью ожидается плюс 5, завтра днем плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 8, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке-Медногорске плюс 8 на данный момент, ночью ожидается минус 1, завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 12, ночью плюс 6, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
0: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

Самое время нам с вами прощаться. 22:57 на студийных, а значит, мой рабочий день подходит к концу. Но Радио Хит, конечно, продолжает для вас работать. Музыка круглосуточно у нас играет всю ночь, все утро. И, кстати, с утра вас будет радовать подушка шоу. Так что быстренько отправляйтесь спать и завтра просыпайтесь вместе с нами. Доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: вопрос. Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, Афина. Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ленинске. Заказ автобетона насоса 324-824.
1: ООО «Афина». Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: продукты бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Реклама. Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Girls go wild.
1: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: Смотри радио.
3: На Урале 4 часа.
4: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.